Черный кофе. Не могу без него вести ночной эфир на русском радио. Еще обязательное условие. Открытое окно и прекрасный свежий летний воздух. Ну, собственно, и все. Вот такой у меня неприхотливый райдер. Главное, что вы по ту сторону приемников не спите, слушаете меня и песни русского радио. Это стимулирует, поверьте. И работать хочется, и любить так хочется свое место работы, что и делаю с удовольствием. Надеюсь, у вас в жизни такая же любимая работа, как у меня, Ильи Крылова. Всем салют и поехали дальше.

Вот кто-кто, а Митя Фомин слез не льет. Во-первых, некогда ему их лить. Всегда Митя у нас улыбается. Ну, а во-вторых, занят он, наш любимый артист. Вот знаете, чем занят Митя? Записывает новую песню, да. И вообще, приоткрыл тайну. Говорит, песен много уже записано, разных. Я их уже полюбил. Надеюсь, поклонники полюбите и вы, сказал Митя Фомин. Кстати, и кадры из студии звукозаписи уже есть, да. Заглядывайте во все наши соцсети Русского радио. Там уже все в ленте новостей. Ну и если Митю Фомина мы сейчас с вами вспомнили, давайте его и слушать дальше на русском. Зажигаем огни большого города.

0: На русском радио Илья Крылов.
1: Ирина Дубцова, песня «Память». Прямо сейчас это первое место золотого граммофона русского радио. Молодец, Ирина. Композиция действительно очень сильная и достойна золота главного хит-парада страны. Ну и молодцы все вы, кто голосовал за песню и продолжает это делать. Прямо сейчас заходите на сайт русрадио.ру, но итоги недели мы подведем традиционно в эту пятницу в 17 часов по Москве на русском радио.
0: Что слушает страна? Любимая

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средств массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: все будет хорошо. Русское радио. На русском радио Илья Крылов.
1: 4 августа, вторник за окном. Для кого-то из вас еще один рабочий день, ну а для кого-то и выходной, если в отпуске, например, вы слушаете русское радио и свое беззаботное лето проводите с нами. Давайте посмотрим, что из праздников мы сегодня можем отметить. Итак, день гостя. Прекрасный праздник для тех, кто гостей принимает и сам в гости сегодня собирается. Ну и золотое правило, конечно же, гостеприимство, имеющее меру, чтобы дискомфорта никому не доставить, никого не обидеть. А еще сегодня день качание на качелях. А что, почему бы и нет? Наушники в уши, включили русское радио, качаемся на качелях и наслаждаемся голосами группы А-студио Юлии Савичевой и Юрия Киселева на русском.

Идешь такой сегодня по дороге, а навстречу тебе девушка красивая. И ты холост, и она вроде свободна. И улыбнулись друг другу, разговор ни о чем завязали, а потом уже и по существу диалог пошел. Кто что любит, кто чем в жизни занимается. И нравитесь вы уже друг другу, симпатия появилась. И в мыслях у нас слова из песни Романа Архипова: «Я тебя нашел, все будет хорошо». Так что идите, ищите свою любовь, и чтобы без препятствий и размышлений на тему «Стоп, куда же я иду?»

0: Мобильное приложение Русского радио.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Перешутить Антона? Невозможно!
0: Можно! Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
2: Придумывайте сами.
0: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
2: Я лично.
0: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
3: Антоновка по-русски.
2: Не кислые шутки.
0: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru.
4: 12+.

будет осень, и будут вопросы, будут ответы, что делать, как быть, как нам с летом попрощаться и дни осенние проводить. Но я думаю, мы справимся с лавиной таких и других вопросов, найдем нужные ответы, слова утешения, и в итоге все будет хорошо. Но пока все-таки у нас еще лето на дворе, понятно, что оно потихонечку заканчивается, но пока еще мы летаем, танцуем и лето на русском классно проводим. Я Крылов Илья, с вами.

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
1: Все будет.

Это когда мы в офисе сидим и так не хочется работать. Бывают, я думаю, у каждого такие из нас дни. И время, как назло, тянется и тянется, тянется и тянется, замедляется. Нам бы домой побыстрее, а конца и края рабочим часам и минутам нет. Но зато, когда надо просыпаться, ускоряется время, проснулись туда-сюда, а уже и выезжать нужно, и ничего не успеваем с утра. Так что пусть время сейчас замедляется. В 5.07 по Москве вы все успеете и не будете грустить. У микрофона в студии Русского радио Илья Крылов. Не грущу, песню вам красивую дарю. Доброе утро.

0: Самый раз этого музыкального огня на русском радио от группы «Серебро». Но если вам все-таки мало огня, добавят температуры Стас Костюшкин и Настасья Самбурская в песне «Невеста». Насладимся молитвой команды «Смэш». Новинкой порадует Марго. И Денис Клевер подчеркнет женскую красоту, потому что каждая девушка не такая, как все.
1: С 10 августа вечер не обещает быть томным. Понедельник, 18:00. Встречайте, Александр Пряников, Иван Соловьев и вечер на русском.

0: песня на русском.
1: Ты точно моя. Не поверь, мое сердце не врет.
2: Всем привет, это Марго. И вы слушаете мою новую песню «Мое» на русском.
0: Русское радио.

0: Дерзкое – это неплохо. Есть в этом какая-то изюминка, перчинка, если хотите. Как-то дерзость игривая. Такая идеальный случай. Ну и дерзкие шутки мы, Русское радио, тоже от вас ждем. Потому что, как правило, они самые смешные. Придумайте такую шутку сами, пришлите нам. И на сайте русрадио.ру шутку оставьте. И примите участие в конкурсе «Антоновка по-русски. Некислые шутки». Если ваша шутка нам понравится, развеселите этой шуткой весь коллектив Русского радио. Ее в эфире озвучит Антон Юрьев. А вы в подарок получите фирменную футболку Русского с текстом своей шутки. Читайте подробности на официальном сайте Русского радио прямо сейчас. И удачи вам!
1: На Русском радио Илья Крылов. Реклама на русском.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Почему все, что хочется съесть по-тихому, завернуто в шуршащий целлофан? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. Радиоканал «Русское радио Иваново» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 28 октября 2024 года. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ-37-00414. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Что слушает страна? Сладкий

слушаете лучшее, любимое на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио.

0: И очень хорошо, что кто-то из нас не такой, как все остальные. В этом и вся прелесть. Выделяться, самовыражаться и двигаться в совершенно противоположном направлении. Чем больше будет таких, не таких личностей, героев наших дней, тем и каждый день будет наш интереснее, да и в целом мир поменяется к лучшему. Всем большой привет, спасибо, что вы на русском. Начинаем и проводим этот новый день вместе под любимые песни. А сегодня, напомню, вторник, 4 августа.
1: На русском радио Илья Крылов.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворить.
1: Русское радио.
2: Русское радио. Русское радио. Все будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: «Олимп Плюс». Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
6: Иваново, вы готовы влюбиться в себя заново? Встречайте клинику «Код молодости». Место, где высокие технологии встречаются с настоящей заботой. Стильная атмосфера, топовая косметология и экспертная медицина. «Код молодости». Замечательные результаты, которым можно доверять. Наш сайт kod-molodosti.ru. Ждем тебя, Иваново, Сака, 33. «Код молодости». Раскрой свой потенциал. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Лучшее предложение этой недели в «Смарт». Молоко пастеризованное, 2,5%, «Сладкая жизнь». 900 миллилитров, 69,90. Цены действительны во всех магазинах «Смарт» Ивановской области. «Смарт». Низкие цены для лучшей жизни.
8: Вегетарианцы не стареют. Они вянут.
9: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове. 901 500.

Кто-то помнит это из нас, кто-то уже позабыл, где и с кем это происходило. Но братья Заситкевичи из группы «Добро» помнят, как с девчонками в первый раз на крыше целовались. Мне кажется, такое забыть вообще невозможно. Атмосфера романтики и виды города потрясающие с высоты птичьего полета. Не знаю, где целовался следующий артист со своей избранницей, но называет ее не просто по имени Луиза, а уменьшительно-ласкательно Луи и Лулу. Прям игриво как-то все. Видимо, у них очень близкие отношения у Филиппа Киркорова и его Луизы.

0: Реклама на русском. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Мой сосед поставил в огороде такое страшное пугало, что вороны вернули весь урожай за прошлый год. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

самая любимая минута в эфире, когда я могу сказать: все, свою работу выполнил я на сегодня и могу спокойно отправляться домой отсыпаться до следующей встречи на Ночном Русском. Ну а дальше утреннее вещание в компании Русских Перцев, 7:00 по столице, они здесь. Ну а я прощаюсь. Илья Крылов, Русское Радио, пока!

0: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Атмосферное давление чуть выше нормы 753 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 50%. Ветер северо-западный 1,3 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 23.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольный Юсберг Лагер Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
3: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чиликово. ОКН 12-33-5-3-360.
4: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Силы противовоздушной обороны уничтожили 15 беспилотников в Ленинградской области этой ночью. В результате атаки дронов зафиксированы повреждения складской инфраструктуры возле населенного пункта «Красный Бор». Другие подробности инцидента уточняются. Ранее местные власти сообщали об уничтожении 6 беспилотников над регионом. Жители также предупреждали о возможном снижении скорости мобильного интернета. При ангаре к поискам пропавшего накануне самолета Cessna-182 подключили 2 вертолета, однако обнаружить борт пока не удалось. Пропавшее легкомоторное воздушное судно выполняло мониторинг лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе. На борту находились 2 человека – командир судна и летчик-наблюдатель. По факту исчезновения воздушного судна возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. В Севастополе возобновляют свободную продажу всех видов топлива на 2 крупнейших сетях АЗС. При этом сохраняется лимит в 20 литров на 1 машину. Как сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов, в регионе снижена стоимость бензина АИ-92 не выше 100 рублей за литр. В середине месяца ожидается снижение стоимости 95-го дизельного топлива до аналогичных значений. Ученые выяснили, что интервальная ходьба один раз в неделю помогает снизить вес и улучшить состояние сердечно-сосудистой системы у взрослых с абдоминальным ожирением. По данным исследования, одно интенсивное занятие в неделю сопоставимо с результатами участников, которые тренировались 3 раза в неделю согласно традиционным рекомендациям. Такой подход подойдет для людей, у которых нет времени на занятия спортом чаще. 7:02 в Москве. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».

0: радио.
1: Опаньки! Здорово, дорогие! Здорово, любимые! Привет, радонулики! Давайте просыпайтесь скорее! Присоединяйтесь к нам. Нам здесь весело, нам здесь хорошо. У нас здесь утро бодрое и доброе. Полина Жукова, Дима Морозов, Антон Юрьев. Это главное утреннее шоу страны. Русские перцы, мы вас приветствуем. Здорово!
2: Доброе утро!
3: Здрасте, здрасте! Ну и тем, у кого уже давным-давно переварило за полдень, вам добрый день.
2: Переварило?
1: Перевалило.
2: Перевалило.
3: У меня с дикцией все нормально было с утра.
2: И у меня, видимо, со слухом не очень, друзья мои.
1: Я про завтрак подумал, что переварило, все нормально.
3: Ну и все, значит, все поняли.
1: Отлично.
3: Это значит, что у нас с вами сегодня будет полнейшее взаимопонимание.
1: Да.
3: В игрушке, например, против правил.
1: Конечно.
2: А у кого сегодня 10 тысяч из вас? У меня нету, я вчера отстрелялась.
3: Антон, у тебя...
1: Город просыпается, засыпает перцы. Да, у кого десятка?
3: У меня все ушло на отпуск.
1: Не, нормально, у меня есть десятка, все хорошо.
2: Все, отлично. А у меня есть крутая колонка от Русского радио. Разыграем ее в этом часе в игрушке «Слово на вылет».
1: Ну, шикарненько. У меня есть 12 друзей. Ну, здесь вот знаки зодиака. Сидят, ждут, как говорится. Вот, поэтому всем добрейшего утра. Ну и, конечно же, по словам Морозова, и жителям желудочно-кишечного тракта тоже здравствуйте. Вот, с переварением, да.
3: Ну что, друзья, я предлагаю начать прямо сейчас.
1: Надо, чтобы мы поехали.

0: радио.
1: Давайте переместимся в Корею, дорогие друзья. Там выпустили раздвижную кровать специально для пар, которые уже долгое время живут вместе.
2: Это как?
1: Ну, в общем,
3: раздвижная.
1: Да, значит, она идеально подойдет, если у вас разные графики. Ну, стало слишком жарко, просто поругались. По нажатию кнопки на пульте. Вот. Одна двуспальная кровать превращается в две отдельные, то есть разъезжается.
2: Вот.
1: Вопрос, у кого пульт, ну ладно. А также между
3: жены, конечно же.
1: Не уверен. Между ними можно поставить вентилятор, столик, ну, чтобы с комфортом смотреть фильмы или сериалы. Вообще, по сути говоря, это же тоже, это вот такие вещи сохраняют семью. Вот возвращается внезапно муж с работы, да?
3: Так.
1: Видит там, вот как бы, да, они говорят, о, смотри, муж идет. Нажимает на кнопку, разъезжается, кровать и говорит, это просто Серега, он остался ночевать, все нормально, извините.
3: Вот это, да? Мне кажется, что для вот такой картины, которую ты нарисовал, во-первых, я ее не одобряю.
2: Ага.
3: А во-вторых, ну, раз если вдруг уж такое случилось, мне кажется, надо как в Петербурге вот эти еще железные двери
2: делать. Стены вообще надо.
1: Да.
2: Раздвижная стена должна выехать в этот момент и разделить, понимаешь?
1: И чтобы у нее бордюр, а у него поребрик.
2: Да.
1: Ну, чтобы нормально было.
3: Да.
1: Чтобы спотыкнуться можно было.
3: Раздвигается эта стена, и там стоит Лариса Александровна Дольна.
2: Да, и поет.
4: Стена!
0: Русские перцы на русском радио. Реклама на русском. Стильный Амода или брутальный Джейку? Выбери своего фаворита. Вагат от 1 миллиона 953 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. Запишитесь на тест-драйв по телефону 54 99 99. Официальный дилер Амода и Джейку Агат Иванова. Указана цена на Джейку J6 комплектации актив с учетом прямой выгоды. Акция действует до 31 августа 2026 года. Не оферта. Агат. Покупай выгодно.
5: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
6: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
7: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
8: «Мясной гурман».
9: Олени бывают северные, сибирские. Но самые опасные — это городские пьяные. Потому что только они одни способны сесть за руль.
10: Пьяный олень дороги не хозяин.
11: Лучшее предложение этой недели в Smart. Молоко пастеризованное 2,5%, сладкая жизнь 900 мл 69,90. Цены действительны во всех магазинах Smart Ивановской области. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
12: Пока женщина спит, ты еще не виноват.
0: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901 501.

0: кажется, такого классного гороскопа у нас еще не было.
1: Да.
0: Вот послушайте внимательно. Овны, не стоит ждать идеальный момент, он уже наступил.
1: Мотивирующее. Тельцы, не удивляйтесь, если старое знакомство напомнит о себе самым приятным образом.
2: Уважаемые близнецы, чем меньше сегодня будете сомневаться в себе, тем больше успеете.
0: Раки, иногда достаточно просто сменить обстановку, чтобы появились какие-то новые мысли.
1: Львы, сегодня люди будут внимательнее слушать вас, чем обычно. Пользуйтесь этим разумно.
2: Дева, не откладывайте на завтра то, что можно сделать с хорошим настроением сегодня.
0: Весы, если появится возможность кому-то помочь, соглашайтесь. Судьба щедро отблагодарит вас.
1: Скорпионы, сегодня стоит отпустить ситуацию.

0: ситуацию, которую вы слишком долго пытались удержать.
1: Стрелец, хорошие новости могут прийти совсем не тем способом, которого вы ожидали.
2: Козероги, неожиданно освободившееся время лучше потратить на то, что вы давно откладывали для души.
0: Водолеи, сегодня ваша любознательность станет ключом к удачному решению.
1: Рыбки, дорогие, вами завершаем. Не бойтесь сделать маленький шаг навстречу человеку. Иногда именно он меняет все.
3: Перченый гороскоп на русском радио.

0: Некислые шутки на русском радио.
1: С 1 июня по 31 августа.
0: Подробности на русрадио.ру.
1: 12+.
2: Реклама на русском.
3: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
4: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Изучите все условия кредита займа на Т-банк.

0: atbank.ru. AOTBank.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
0: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: А в Ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради, 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
6: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата эконом, количество товара ограничено.
7: В Ленте.
8: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
9: Афалаз – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
10: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
0: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
12: Сюрприз от Пятого канала. Вечер с любимыми детективами. След. Премьера. В 21.25. А сразу после «Великолепная пятерка». Новая серия. В 22.20. Сегодня на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
13: Держать слово у меня плохо получается. Постоянно роняю. Рекламная служба русского радио 579-7799.

0: На русском радио.
1: Я тут, значит, заглянул в реестры.
2: Боже,
1: и, знаете, никому не дают имя Мэрилин.
2: Почему?
3: Да это что, вот почему-то
1: не дают. Да, никому из детей не дают имя Мэрилин.
2: Мэнсон или Монро?
1: Никакое. Ни мальчикам, ни девочкам. Но зато в Москве растет популярность сейчас имен из древнегреческой мифологии.
3: Ух ты!
1: Ну, это, я так понимаю, что на фоне вот этого успеха фильма «Одиссея», который сейчас идет, появилось два «Одиссея» в столице уже. А самой популярной героиней античных сказаний среди новорожденных снова стала, естественно, Афина.
2: Афина. Афина. Ну, было бы классно, если...
1: 81 Афина уже в Москве.
3: Ух ты, как это много.
2: Это прям как атмосферное давление, 81 Афина.
1: 81 Афина. А есть еще, конечно, более редкие варианты. Зевс. Ну, вообще, Зевсов не должно быть много. Он должен быть один. Посейдон.
2: Посейдон.
1: Дон, дигидигидон, дон, дон. Дон, дон, Посейдон. Есть Гераклий, есть Дионис.
2: Кто?
3: Гераклий?
2: Гераклий Перцхалава.
1: Гераклий Перцхалава, да. Дионис, Аид и Афродит.
3: Ой, я представляю, если бы мы с вами вдруг стали бы вот такими вот греческими персонажами. Ты бы, например, у нас был Антох какой-нибудь Посейдон Юрьев.
2: Посейдон Юрьев, Мэрилин Морозов. Вот Афина Жукова.
3: А можно Афродитой? Я, кстати, практически в тренде. Я же Полина. Полинария.
2: Вот когда ты злишься, да, вот прям до пены, тогда Афродита. А так? Нет.
3: Хорошо, что не это. Мурена, как вы звали, с восьмью головами.
1: Медуза Горгона.
2: Горгона, ты че, да.
0: Мурена. Русские перцы. На русском радио.

0: главное утреннее шоу страны на русском радио.
1: Ну, медали мы, конечно, не раздаем здесь.
2: А зря, кстати.
1: Ну, шоколадную можем, в принципе.
2: Да, дважды кавалер ордена прослушки русского радио. Например, вот он.
3: Ну, у нас есть покруче приз просто.
2: Какой?
3: Колонка от русского радио.
2: А, это да, это круче реально. Это чтобы ты вот взял, к примеру, выиграл в каком-то городе, и весь город...
3: Да.
1: Все слышали.
2: Да.
3: Чтобы все слышали действительно вашу победу. Игра у нас называется «Слово на вылет».
1: Сейчас мы одно слово, значит, должны вернуть в известную песню, и тогда колонка ваша. В общем, вот и все условия.
3: Позвоните нам, пожалуйста, 8495-995-1057.
2: Пошел на склад призов.
0: Главное утреннее шоу страны на русском радио. На этой неделе номер

0: голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио. Реклама на русском.
1: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
2: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
3: Федеральная пассажирская компания.
4: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
7: В этом весь Т.
6: И в этом весь ты.
8: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
9: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер 1.
10: Реклама ООО

0: 50% кэшбэк бонусом и спасибо.
1: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
2: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
3: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской Сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
4: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин – ужин никому не отдавай. Ты что, зря готовил, что ли? Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код

0: то слово взяли из песни, выкинули, вот надо вернуть. Надо вернуть. Сейчас этим будет заниматься Лена из города Няндома.
1: Елена, у вас такая ответственная миссия.
0: Лена, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте, русский перчик.
0: Как ваши дела?
3: Да дела вообще супер, собираюсь на работу, делала зарядку, думаю, дай вам позвонить.
0: Зарядку прям делаешь? Ничего себе.
3: Прям делаю.
0: Вот это крутая, вот это крутая.
2: Леночка, скажите, пожалуйста, а чем там в Няндоме люди занимаются? Вот чем они работают, например?
3: Ну, как и все, в магазинах работают, там, не знаю, в каких-то органах, там, в лес ходят, на рыбалку ездят.
1: Здорово. А лето у вас как, в самом разгаре, тепло или холодно?
3: Ну, лето то холодно, то тепло.
0: Угу. То холодно, то тепло.
1: А как у нас, собственно говоря?
0: Сейчас, а зимой, ну, то снег, то нет.
3: У нас бывает дождик, бывает тепло, 30 градусов.
2: Лена, а у вас белые ночи сейчас тоже?
3: Нет, уже темнее.
2: Уже темные. Ну ладно, да. Вот и поговорили.
0: Давай без расизма, я тебя умоляю. Белые
2: вот и поговорили. А, Леночка, сейчас ваша задача послушать кусочек очень известной песни. Вы ее знаете, вы ее любите, вы ее знаете наизусть, поэтому вам не составит большого труда вернуть слово, которое в этой песне, к сожалению, вылетело сейчас на минутку.
1: Да, но ваша миссия действительно ответственна, Лен. Вам нужно его вернуть. Слушаем.

0: Ощущение, что к Жасмин подбежала Полина.
1: Схватила ее.
2: Да, закрыла ей рот на минуту, так, на одно слово.
3: Да. А я тут думаю, что у нее за баночка хлороформа здесь?
1: Да, это мое хобби. Подбегать к звездам сзади.
2: Полина цензурщица.
3: Продолжать мне?
1: Как хочешь. Какое у тебя настроение? Пока Леночка думает.
3: Леночка подумала уже. Лен, ну что? Лен.
4: Да чего опять, блин, не знаю я. Какое-то слово какое-то.
2: Нормальное слово.
3: Да, нормальное слово. Перепишу любовь.
2: Ну, Лен, ну что, сдаетесь?
4: Не сочиню ее.
2: Не сочиню, нет.
1: Нет, не сочиню.
2: Не сочиню.
4: Да что, в общем, опять я не
1: отгадала. Вот вы опять повторяете вот тут все это.
3: Нормально, понимаете? Нормально. Да, Лен, главное не переживать. Не переживать.
4: Я вообще не переживаю.
3: Правильно, вы зарядку сделали. Вот сейчас дальше водные процедуры и, да, естественно, на работу. Вот, крепко вас обнимаем и целуем.
1: Скажем, как нет,
2: слово
1: скажем.
2: Повторяя.
3: Ну, вот зачем ты? Вот мы могли в следующий раз, когда Лена позвонит, еще раз поставить эту песню. Что ты творишь, а? Скажи мне. Ну,
2: у нас много песен.
5: Слово на вылет на русском радио.

0: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Атмосферное давление чуть выше нормы 753 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 50%. Ветер северо-западный 1,3 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 23.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском. Вова такой веселый, потому что уже заехал в новую квартиру. Оплатить за нее будет потом. Он вовремя узнал о беспроцентной рассрочке на готовые квартиры от застройщика. Группы компаний «Квартал». Покупай как Вова. Заезжай сейчас, оплати потом. Все подробности по телефону 210-210 и в «Квартал.ру».
2: Сроки акции с 1 июля по 30 сентября текущего года. Рассрочка напрямую от застройщика на срок от 12 до 24 месяцев при первоначальном взносе от 50%.
3: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное Юзберг Лагер Зеро. Холодное хмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
4: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. ОГРН 13-233-5-260.
5: Клубный дом «Капучино». Идеальный баланс статуса, комфорта и безопасности. Роскошные квартиры в центре города, закрытая территория, дизайнерские лобби, подземный паркинг, финальная стадия строительства. Клубный дом «Капучино». Время заявить о себе. Телефон 210-210 и в квартал.ру. Застройщик ООСЗ «Слобода». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: В наше время детей ставят в тот угол, где хуже всего ловится Wi-Fi.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901-501.

0: все будет хорошо.
1: Вот оно какое!
2: Наше утро!
3: Присылайте свои сообщения на WhatsApp Русского радио 8-916-003-105-7.
4: Еще есть группа в Кранчатакте, да? А еще есть какой-то через Телеграм, да? Давайте, пишите нам, да, дорогие друзья, мы все прочитаем.
5: Антон, мы просто сегодня в зубы не те вставили, не по размеру. Перепутали.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на Русском радио.

0: Радио. Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. Спонсор выпуска – ювелирная улица Приволжска, магазины «Золотой стиль», «Новиков», «Диамант», «Соколов», ИП «Новиков» Николай Владимирович. В Иванове открыты две новые ЖД-платформы – Курьянова и Красная Талка. Всего в областном центре оборудуют 6 остановок для так называемой городской электрички. Пригородные «Орланы» свяжут между собой отдаленные районы не только региона, но и областного центра и снизят нагрузку на дороги. Добавим, с начала работы рельсовые автобусы перевезли в нашем крае более 6 миллионов пассажиров. Проект признан Минтрансом лучшим в стране. Госдума подвела итоги завершившейся сессии. Значительная часть принятых законов касается социальной поддержки граждан. Одна из таких мер – приоритетное право нуждающихся студенческих семей на отдельную комнату в общежитии. Закон распространяется на семьи, где оба супруга или единственный родитель младше 35 лет учатся в колледже или вузе. Вместе со студентом могут проживать супруг или супруга и дети. Новые жилищные правила начнут действовать с 1 сентября. Грибные туры становятся одним из форматов загородного отдыха в России. Такие поездки проводятся, в частности, в Тверской и Ярославской областях. При этом, по словам экспертов, активнее всего среди направлений агротуризма сейчас развиваются винные и туры по сыроварням.
0: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
2: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: Утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио.
1: Здесь мы, дорогие друзья, 8 часов 2 минуточки. Русские перцы на русском радио. Продолжаем вас веселить, радовать, причинять добро, творить радость. Вот, ничего себе натворили. Полина Жукова, Дима Морозов, Антон Юрьев. Здесь люди, здорово!
2: Доброе утро!
3: А мне понравилось, Антон, как ты нас оценил. Здесь мы, дорогие друзья.
2: Да, друзья.
1: Не дешевые.
3: Не со скидкой сегодня, да, сегодня по полной цене.
1: Распродаж закончилась, все, вот.
2: Ну ладно.
3: Мы такие же дорогие, как парковка в Лужниках.
1: Да. Ничего себе.
2: Еще дороже даже. Как в выходные дни.
3: Как парковка в выходные. Там, кстати, бесплатно. Ну ладно, что, ребят?
2: Там нет, там не бесплатно.
1: Дима сейл.
3: Я опять не в тренде. Я опять не слежу за модой.
1: За здоровьем ты сидишь в Лужнике, дуй и это самое.
2: Ладно, давайте не про Лужники, не про парковку. Я вам расскажу очень смешную историю, которую я вспомнила вчера. Значит, мне было лет 9 тогда, и был мой день рождения, и пришел ко мне, значит, мой друг, дорогой друг.
3: Так, дорогой, да.
1: Уважаемый друг, с которым ты разговариваешь.
2: Значит, который подарил мне очень красивую коробочку. Вот я как сейчас помню, такая она была розовенькая. На ней разные цветочки, бабочки, звездочки, сердечки. Все это было разных цветов, но тогда это вообще в диковинку была такая коробка. Это уже как подарок можно было оценить. Значит, я была, честно говоря, в таком предвкушении. Я думала, я сейчас открою крышку, а там я уже представила все на свете, что только можно
1: кольцо.
2: Было. Ну нет, чтобы 9 лет я не ждала кольцо. Но знаете, что он мне подарил?
3: Зря. Так, ну.
2: Он мне подарил половинку киндера.
3: Слушай, это подарок с намеком?
2: Нет.
1: Это очень...
2: Нет, вторая половинка была не у него. Ну, хотя, конечно, как посмотреть, она была...
3: В нем.
2: В нем! Он ее съел и подарил мне только половину киндера, вы представляете?
1: Так это же круто! Он поделился с тобой.
2: Это был момент на мой день рождения.
1: Там же не было на открытке там «не доел, снюхай». Ну, к примеру, так.
3: Ну, это красиво.
1: Половина киндера.
2: Он не удержался.
3: Мне кажется, это очень романтичный подарок. Половинка киндера. То есть он тебе отдал самое дорогое, что у него было, потому что все-таки киндеры были в дефиците.
1: А что-то я не понял. Помнишь, я тебе на днюху полшавухи отдал? Тебя что,
3: не... Мне понравилось. Ну, вот. Нет, самое главное, если, что он тебе не отдал пустой вот этот желтенький...
2: Да, да.
3: Типа подарок себе.
1: Кокон.
2: Да.
3: Это как в сказке.
2: И фольгу от него.
3: Вершки и корешки.
1: Да. Или записка. Съел за твой здоровый киндер, было вкусно.
3: Вот тебе флакончик.
2: Да, вот я поэтому хочу спросить и у вас, друзья мои дорогие, и у наших дорогих слушателей, какой был самый незабываемый подарок в вашем детстве? Вот напишите, пожалуйста, ваша история, наши личные сообщения в наших мессенджерах.
3: Мессенджерах, да.
2: Мессенджеры работают.
1: А еще есть группа ВКонтакте.
3: Я сейчас проверю, у нас работает ли смс?
2: Да, все работает. Группа ВКонтакте у нас работает.
1: Отлично.
2: Канал в Максе, у нас там пост, все везде есть.
3: И номер +7 916 003 105 7.
1: Если фотка сохранилась, прикрепите, пожалуйста. Очень любим смотреть и радоваться.
3: Если не сохранилась, по памяти нарисуйте.
1: Да, запомните ее.

0: песня на русском.
1: Дай мне еще один шанс вернуть время назад.
2: Всем привет, я Вячеслав Макаров, и вы слушаете мою новую песню «Дай мне еще один шанс» на русском.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Мне кажется, сейчас у наших слушателей разблокированы воспоминания, потому что очень много сообщений добрых, приятных, очень трепетных. Танечка нам пишет по нашей теме, что вам подарили самый запоминающийся подарок в детстве. Значит, это была кукла, которую ведешь за руку, и она идет потом за тобой. Помните, такая была? Я помню. А потом мальчишка кинул камень и сломал именно эту руку, за которую водить надо было. Больше она не ходила, но все равно это была самая любимая куколка. Гаденыш, да.
2: Полин тут еще пишет. Незабываемый подарок у нее — это был инженерный калькулятор с логарифмами, степенями и другими умными функциями. В 90-е ей подарили. Я его пронесла через всю школу, институт и даже на работу с ним ходила. Но вот при переезде где-то потерялся. Ну, значит, он кому-то в другой вселенной будет полезен. В параллельном мире.
3: Да, но
2: там тоже логарифмы считают.
3: Для меня эта линейка всегда была.
2: Это не линейка, это калькулятор.
3: Ну что, прям, знаешь, это вот там куча всяких вот этих вот.
4: Реклама на русском. Стильный Амода или брутальный Джейку? Выбери своего фаворита. Вагат от 1 миллиона 953 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. Запишитесь на тест-драйв по телефону 54 99 99. Официальный дилер Амода и Джейку Агат Иванова. Указана цена на Джейку J6 комплектации актив с учетом прямой выгоды. Акция действует до 31 августа 2026 года. Не оферта. Агат. Покупай выгодно.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: Мясной гурман.
9: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
10: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасно может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни.
11: Лучшее предложение этой недели в Smart. Молоко пастеризованное, 2,5%, сладкая жизнь, 900 миллилитров, 69,90. Цены действительны во всех магазинах Smart Ивановской области. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
12: Прошу прощения за опоздание, но я не приду.
13: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901-501.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском.
1: Если хочется зевать,
2: утром выходные.
0: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Крутую по-русски. Главное утреннее шоу страны по выходным на русском радио.

0: огромное сообщение пришло от нашей слушательницы Нурии. Седьмой день рождения прошел не дома. А мы сегодня спрашиваем про самые ваши незабываемые детские подарки. И они тогда гостили у маминых родителей в Казани. Вот ей подарили куклу тоже, Аленушку с длинной косой и в национальном русском сарафане. Когда вернулись домой в Ташкент, все девочки просили эту куклу поиграть. Она была только у меня такая. И вот 25 лет назад появилась дочка Регина. Пользуясь случаем, с днем рождения, хочет ее поздравить.
1: С днем рождения, да.
2: С днем рождения, поздравляем.
0: Кукла Аленушка.
1: Катюша нам пишет, что ее незабываемый подарок — это мини-лыжи под елкой 1 января в конце 80-х годов, когда другие только мечтать о них могли.

0: Да, значит, Катюш, вам очень сильно повезло. А здесь пишет нам Таня, что коляска для куклы. О, боже, как же я была рада. Здесь, конечно, пишут девчонки у нас, в основном все про куколки. А, я тоже скажу, что у меня тоже была мечта. Правда, эту куклу мне никто не подарил в детстве.
1: Но ты ее купила, когда выросла.
0: Да, я сейчас смотрю, очень многие уже девушки в моем возрасте плюс-минус покупают, находят эти куклы Барби и покупают их себе. И теперь не играют, просто они стоят и вот радуют.
1: Вообще,
0: маленького ребенка я порадовала.
1: Да, мне кажется, мы должны исполнять свои желания вот из того прошлого. Вот
0: да.
1: То, о чем мы мечтали. Угу. Ну, как бы это вот ну, подарок тебе, тому маленькому.
0: Да.
2: Все, я пойду куплю велик сейчас.
1: Купи. Но да. В детстве у тебя все равно велика не было. Ты не помни об этом.
2: Был.
0: А зачем тогда тебе велосипед?
1: Зачем тогда
0: ты
1: тебе?
0: Ты думаешь, велосипед? Ты добрее станешь от этого?
2: В зависимости
1: от того, есть ли там седло.
2: Да.
1: Не забудь, это тоже важно.
2: Потому что так я напряженный буду очень.
3: Русские перцы на русском радио. Реклама на русском. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
5: Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания выпуска и выпуска доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
7: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
6: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
8: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на AZS.нефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на AZS.нефть.
9: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.татнефть.ру.
10: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.

0: русском радио.
1: Слушайте, ребята, ну просто какой-то, знаете, Новый год практически. Да. Елка, под которой мы сейчас находим всякие разные интересные подарки. Вот Танечка нам пишет, она помнит подарки от родителей в детстве. 3 года подряд там в кресле стояла кукла в коробке. Это была Золушка, невеста, младенец, каждый год разные. А еще подарок был от подружки Оксаны. Мы были еще в садике, и такие были большие надувные телефоны. Да. И вот она пришла на день рождения, я открываю дверь, подружки не видно, только один этот большой надувной телефон.
2: Прелесть какая.
3: А хватит уже, все. Смартфоны вот эти. Возвращайтесь к надувным телефонам.
2: Кирпичи вот эти вот.
1: Да, я бы хотел сейчас надувной телефон поговорить. А мне так нравится. У нас тоже был.
3: На самом деле, с своей биполяркой даже дозвонился до кого-то.
2: Да, это точно.
1: Ой, класс.
2: А здесь сообщение пришло от Алены. У меня, честно говоря, когда я его прочитала, у меня в носу защипало. Да, посмотрите. Значит, незабываемый подарком. Значит, была для Алены золотая книга сказок Дисней с журнальными страницами. Помню, как стояла в магазине и молча мечтала о ней. Понимала, что это слишком дорогое удовольствие и выбрала более экономичный вариант. Вечером, значит, когда основные подарки от гостей уже все вручили, с опозданием пришел дядя и вручил пакетик с подарком, в котором оказалась эта самая книга. Ревела от счастья. Все сказки выучила наизусть. До сих пор помню этот запах страниц, красочность иллюстраций и ощущение счастья при каждом открытии книги. У меня вот опять бегут мурашки, Ален.
3: Красота.
2: Я обожала. У меня было огромное. Я не знаю, где сейчас найти эту книгу диснеевскую.
1: Я помню ее.
2: Медицину.
3: Да.
2: Про медицину я мечтала. У меня она была, я не знаю, куда
1: какую
2: она делась.
1: Какую не помню.
3: Не-не-не, это когда Скрудж оперировал поночку.
1: А, интересно.
2: Там было много различных вариантов.
1: Слушай, какие классные вам дарили книжки. Мне вот, знаете, я помню, какую книгу подарили мне мой одноклассник.
3: Уголовный кодекс
1: УПРФ. Почти. «Убить пересмешника» Харпер Ли.
3: Ничего себе.
2: Какие-то серьезные
1: книжки.
3: А погоди, а вторую не подарил тебе, пролетая над гнездом кукушкой?
1: А вот это...
3: Или «Чайка по имени Джонатан
1: Ливингстон»? Я его просто больше не приглашал после этой книги.
3: Какие детские веселые рассказы тебе давали, а?
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Эй, девчонки и мальчишки, не хотите вы баблишко?
2: Хотим!
3: Отлично!
2: Кто мы?
3: Мы!
2: Ну, помнишь, что это мем? Кто мы? Мы алчные люди. Что мы хотим? Бабла!
1: Бабла, да. Все есть, да. Вот 10 тысяч рублей разложили. Можно 5 плюс 5. Ну, это вообще легко. Не напрягаюсь.
2: Антон, ну давай 5 сначала разложи.
1: 5 разложу.
2: Потому что когда ты раскладываешь 10 сразу, что-то как-то вот не везет людям.
1: Эх, разложи
2: пятерочку. Давай пятерочку сначала, а потом вторую достань.
1: И дозвонитесь до нас.
3: 8-495-995-105-7. Мы ждем.
2: А мне, кстати, понравился этот опять. Эх, разложи пятерочку, а потом еще
3: пять. Вы мои барты.
1: Эх, мои игрушки порой.
0: Русские перцы. На русском радио. С 10 августа вечер не обещает быть томным. В понедельник в 18:00 встречайте Александр Пряников, Иван Соловьев и «Вечер на русском». Ждите. Хорошо отдыхает тот, кто отдыхает с Петром Кузнецовым. В среду в 11:30 «Русские каникулы» на русском радио. Реклама на русском.
4: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
5: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
6: Федеральная пассажирская компания. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте JQ.com.

0: круглосуточно.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Риттер Спорт в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
2: в ленте.
3: Сан-Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Рекстон с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель и японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
4: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
3: «Сан-Йонг» теперь KGM. Внедорожники KGM «Рекстон» и «Торрес» с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
6: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
7: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
8: Условия подписки Яндекс.Плюс и я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
9: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
10: Ладно, я спать. Мне завтра рано на будильник смотреть с недовольным лицом. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Ух ты! А баба-яга против!
2: О, какие люди!
3: Это получается, что целый день сдавать будем.
2: Понятно. Так, бабуль, вылезай из ступы.
4: Все, сказки кончились. Сказки кончились. Только
5: давай по-серьезному.
4: Только серьезка. Угу. Да. Настя дозвонилась из Нижегородской области. Ну, хочет если... денег.
5: Хочет Настя денег?
4: Да.
2: Настенька.
5: Как сильно Анастасия хочет? Как сильно?
4: Насколько?
6: Очень хочу.
5: Так.
6: У меня у двойняшек день рождения 8 августа. Я
4: понятно.
6: Очень хочу денег.
5: Тогда, серьезно?
4: Тогда нужно 5 плюс 5.
2: 5 плюс 5, да. Такие двойные стандарты должны быть сейчас. 5 стандартный первый раунд и 5 стандартная суперигра.
5: Настенька, ну все в ваших руках исключительно.
4: Да, правила вы знаете, все очень просто. Отвечать логично, но...
2: Настя, давайте правила для всей страны повторите, пожалуйста.
6: Нужно отвечать, ну, в общем, как сказать.
2: Неправильно,
6: отвечать,
2: но похоже на правду.
6: Неправильно, отлично. Но, да, логично, ну, скажем так. Mm-hmm.
4: Вот именно так у нас на официальном сайте написано.
2: Да.
5: И главное еще быстро, 20 секунд только есть.
2: Всего лишь 20, да. Поэтому, Настенька, время пошло для вас. Давайте, желаем удачи.
6: Спасибо.
4: Какой продукт получают из сливок путем взбивания?
6: Колбасу.
4: Во что превратилась карета Золушки в полночь?
6: В кабачок.
4: Какой цвет получится, если смешать синий и желтый?
6: Красный.
4: У какого музыкального инструмента есть...
2: Ну вот, 3000 рублей. Ну тоже нормально, близнецам, мне кажется, тоже можно что-то прикупить на трешку.
4: Да, на
5: трешку
4: можно,
5: поздравляю.
4: Это полторахи буквально так.
6: Спасибо.
4: 3000 рублей.
2: Поздравляем вас, мороженого уж точно можно купить.
5: Воздушные
2: целое ведро.
5: Шарики.
4: На 3000 можно мороженого-то много, ты
5: представляешь? А можно торт.
2: На аттракционах прокатиться.
6: Хватит на 2 билета в дельфинарий.
5: Вот
4: круто!
5: Супер!
4: Круто! Дельфины поздравить.
2: Я так понимаю, у Насти уже план есть на
4: праздник. Да, нормально все расписано. Ты что? Это же близняшки. Там же надо.
2: Все, Настенька, мы поздравляем. Так, 8-го мы поздравим ваших близняшек, а вас поздравляем сейчас с 3000 рублей.
4: Да, ура!
5: Хорошего дня!
0: Игра против правил.
1: А баба-яга все равно против.
0: На Русском радио. Может,

0: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Атмосферное давление чуть выше нормы 753 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 50%. Ветер северо-западный 1,3 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 23.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском. Вова такой веселый, потому что уже заехал в новую квартиру. Оплатить за нее будет потом. Он вовремя узнал о беспроцентной рассрочке на готовые квартиры от застройщика. Группы компаний «Квартал». Покупай как Вова. Заезжай сейчас, оплати потом. Все подробности по телефону 210-210 и в «Квартал.ру».
2: Сроки акции с 1 июля по 30 сентября текущего года. Рассрочка напрямую от застройщика на срок от 12 до 24 месяцев при первоначальном взносе от 50%.
3: Клубный дом «Капучино». Идеальный баланс статуса, комфорта и безопасности. Роскошные квартиры в центре города, закрытая территория, дизайнерские лобби, подземный паркинг, финальная стадия строительства. Клубный дом «Капучино». Время заявить о себе. Телефон 210-210 и в квартал.ру. Застройщик ООО «СЗ Слобода». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Пока я завтракал, стемнело.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501.
5: Что слушает страна?

0: все будет хорошо.
1: Вот оно какое!
2: Наше утро!
3: Русские перцы!
4: Наша слушательница 25 лет назад уехала в Израиль, получила новое образование, теперь она стоматолог-гигиенист, но всегда тянула загадочное и немножко мистическое. Через месяц начинаю курс изучения нумерологии.
5: Так, это получается, что ты потом впоследствии откроет рот и говорит, так, у вас 16 зубов, 16.
4: 1 плюс 6, 8, восьмерка, это бесконечность.
6: 1 плюс 6, 8?
4: Ой.
5: Нормально.
4: У меня плохо с нумерологией.
5: Не-не-не, у тебя плохо с математикой, родной. С нумерологией у тебя может быть и нормально.
6: Ой, Морозов, я такое не забуду.
5: Диман, в следующий раз, когда ты говоришь, ребят, давайте я буду представлять ваши интересы в бухгалтерии, не надо.
1: С 7 утра по будням слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Прокуратура Московской области запустила горячую линию для пострадавших в результате ночной атаки беспилотников на муниципальный округ Чехов. В результате в промзоне Новоселок произошло несколько пожаров. Самые крупные на складе, открытое горение уже ликвидировали. Также повреждены электроподстанции и административное здание. На месте продолжают работать экстренные службы. И к другим темам. В Госдуме предложили установить минимальный порог пенсии в 40% от заработка. Законопроект, предусматривающий установление нижней планки страховой пенсии по старости, внесут на рассмотрение Нижней палаты парламента. Документом предлагается установить нормативное определение коэффициента замещения утраченного заработка застрахованного лица за 12 месяцев до выхода на пенсию. Также в числе инициатив законодателей внедрение культуры здоровья в школьную программу по физической культуре. По мнению депутатов, вместо теоретических тестов и ссылок в родительских чатах, дети должны получать практические знания напрямую от врачей и инструкторов. Так, 70% учебного времени парламентарии предлагают оставить для занятий спортом, а оставшиеся 30% посвятить прикладным знаниям. Цифровые блогеры догнали обычных инфлюенсеров по вовлеченности аудитории, показало исследование. При этом большинство подобных проектов быстро закрываются. Аналитики выяснили, что 4 из 10 ИИ-аккаунтов исчезли еще во время изучения данных. А регулярно публикуют контент лишь 30% виртуальных блогеров. Кроме того, такой контент обходится дороже, чем принято считать. У меня на этом все. 9:02 в Москве. Далее на Русском радио Дима Морозов, Полина Жукова и Антон Юрьев в утреннем шоу «Русские перцы».

0: подарочки.
1: Свои.
0: Мам. Да, детские, неожиданные, необычные, те, которые запомнились. Вот мы сегодня это у вас спрашиваем, дорогие друзья. А спрашивает кто? Антон Юрьев.
2: One question.
0: Да. Полиночка Жукова.
1: Да, я читаю эти трогательные сообщения и безумно счастлива.
0: И Дима Морозов. Это все вместе называется главное, между прочим, утреннее, между прочим, шоу, между прочим, страны. Русские перцы.
1: Между прочим.
2: Я думал, шоу, между прочим, называется.
0: Кстати, может быть.
2: Прикольно.
0: Может быть, какое-то шоу и называется, между прочим.
2: Но не наше.
0: Наше, оно вообще не между прочим.
1: Оно просто самое главное.
0: Ага. Во главе угла.
2: Какие скромные.
0: Ой, не могу. А, друзья, мы спрашиваем сегодня самые необычные детские подарки, которые вам запомнились. Расскажите про них, пожалуйста, в наших соцсетях.
1: Да, можете писать в нашей группе ВКонтакте. Там есть красочный, красивый пост.
2: С нашей фотографией.
1: Да, а куда же без нее?
2: Какие мы красивые.
1: Безумно.
0: Ну, это вообще там, кстати, очень хорошо получилось.
2: Да? Да?
0: Угу. Поставь эту фотку на
2: Аву. Это нейросеть.
0: На Аву.
2: Я поставлю все на красное.
0: Ну все, пишите, друзья, мы очень ждем.

0: Ну что за чудесные воспоминания у вас про ваши подарки? Это просто фантастика. Ну, я давай я прочитаю, потом... Димка, ладно, Димка, рассказывай. Димка,
1: давайте
0: очень
1: на
0: хочет...
1: камень, ножницы, бумага.
0: Димка очень насчет. Хочет рассказать.
2: У меня маленькая история. Это было... Мне было 7 лет. Самый незабываемый подарок на мой день рождения. Это были советские рубли с Лениным еще. Да, 25-рублевые. Это был последний год, когда вот эти деньги были в ходу. Мне подарила двоюродная сестра. Я их не тратил. А потом оказалось, что все.
0: Зря не тратил.
2: Да, что их уже не принимают нигде.
1: Да, советские рубли с Лениным принимают только Ленин с определенного момента.
2: Это было грустно, да. Поэтому теперь я трачу деньги, вот как пришли, сразу трачу.
0: Правильно.
1: Здесь просто, я хотел как нумизмат, как начинающий коллекционер узнать, а ну потому что ты где вот сейчас эти советские рубли у тебя?
2: К сожалению, история об этом умалчивает.
0: Кстати, ты бы сейчас мог их где-нибудь реализовать, действительно. Только это правда, куда нужно клонит.
1: Один рублёк, один биток, понимаешь?
0: Так что давай там пошуршай по кармашкам, может, что найдешь.
1: Царские только деньги, которые у Жукова сохранились.
0: Да, я на них и живу, на эти проценты.
2: Раз мы заговорили про ценные бумаги, у кого из вас сохранились облигации займа 95-го года? Облигации.
1: Ну, как говорил мой друг, в какой-то момент и любая бумага становится ценной.
2: Это правда.
3: Русские перцы. Реклама на русском. Стильный Амода или брутальный Джейку? Выбери своего фаворита. Вагат от 1 миллиона 953 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. Запишитесь на тест-драйв по телефону 54 99 99. Официальный дилер Амода и Джейку Агат Иванова. Указана цена на Джейку J6 комплектации актив с учетом прямой выгоды. Акция действует до 31 августа 2026 года. Не оферта. Агат. Покупай выгодно.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались мясной гурман. Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: Мясной гурман – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: Мясной гурман.
8: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы.
9: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
10: Иваново. Вы готовы влюбиться в себя заново? Встречайте клинику «Код молодости». Место, где высокие технологии встречаются с настоящей заботой. Стильная атмосфера, топовая косметология и экспертная медицина. «Код молодости». Замечательные результаты, которым можно доверять. Наш сайт kod-molodosti.ru. Ждем тебя, Иваново, Сакко, 33. «Код молодости». Раскрой свой потенциал. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Лучшее предложение этой недели в Smart. Молоко пастеризованное, 2,5%, сладкая жизнь. 900 миллилитров, 69,90. Цены действительны во всех магазинах Smart Ивановской области. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
12: Птица счастья была подозрительно синей.
13: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901-501. Что слушает страна? Русское радио.

0: представители других профессий.
1: Не, подождите, по поводу уфологов, Полин, если тебе мужчины, проходящие, говорят, уф, это не то немножечко, это не про это.
0: Они не говорят ей уф, они говорят ауф.
2: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Ну, сейчас-то можно.
2: Давай, давай.
1: Прочитать очень классное сообщение.
2: Давай для тех, кто только что к нам подключился, напомним тему. Мы сегодня обсуждаем самые запоминающиеся подарки из вашего детства. Что вам дарили?
1: Да, вот Людмила нам написала в группе ВК. Все про куклу, да про куклу. И хотите о другом? Мне было 13 лет, и мальчик поздравил с днем рождения меня и подарил мне частичку своей души. Значит, своей поэзии тетрадь с его наивными, полудетскими и трогательными стихами.
2: О ней?
1: Да, храню до сих пор этот подарок, согревает сердце. И был еще один памятный подарок, тоже от мальчиков. Это было в пионерском лагере. Мы жили в палатках больших, таких солдатских. Утром проснувшись, я увидела в окне соломинку, а на нее были нанизаны землянички.
2: Ой, как мило.
1: Ой,
3: это вкусное ожерелье.
2: Ребята, кроме предметов, есть же еще возможность подарить воспоминания. Вот Олечка нам написала, у нее это было празднование, сюрприз в только что открывшемся первом Макдональдсе в Питере. Все тогда проходили мимо, думали, ну какой-то крутой ресторан, наверное, открывается. Когда мама привезла меня и всех моих друзей, я была самой крутой в школе. Мы тогда китались стаканами с Рональдом Макдональдом, на кухне готовили их самый знаменитый бургер. В общем, и поели, и время провели хорошо.
1: Круто.
3: Было круто. Было круто. Я помню, как у нас на Василевсонской открылся этот огромный дворец. Да. Дворец «Золотые дуги», ресторан.
1: А у нас на Пушкинской площади.
2: Дворец питания.
3: Боже мой, это было круто. Но, знаете, Реби, значит, теперь по поводу соревнования, да? Ну, потому что вы же чемпионы по шуткам.
1: Ну, этот вообще, мои бицепсы шутливые.
3: Мне очень нравится, когда она себя целует в эфире. Ну, ладно. А знаете, чем авторская шутка отличается от чужой, скажите мне?
2: Тем, что авторскую можно потом на футболке напечатать.
3: Теоретически, да. Вот, а свою всегда хочется рассказать еще раз, еще много раз. Да, а вот я думаю, что держать ее при себе не нужно.

0: отправлять ее прямо в космос. Свои лучшие шутки нужно отправлять на сайт русрадио.ру, вот, а они в космос потом появятся точно. Вот, самые удачные прозвучат в эфире, озвучу их именно я, Антон Юрьев, а их авторов ждет эксклюзивная футболка с текстом собственной шутки, вот, а подробности, естественно, на сайте Русского радио, вот, а посмотрите в космос, пусть на вас не зайдет шутка.
1: Да. А представляешь?
0: Да.
1: Вообще вот какое-то такое супер-супер событие, чтобы ты лежал, смотрел на звезды, а там звездами выложена твоя шутка.
2: Мне
1: вот
2: не нравится, что должен лежать.
3: Почему? Да. На шезлонге около моря, например, лежишь, смотришь в небо.
0: Супер событие, чтобы ты лежал, мне нравится. Да. Вот это. Лежал, ничего не делал.
1: И со звезды твоя шутка родилась.
0: Это действительно супер событие, понимаешь?
1: Не, ну не до такой степени, Антон.
0: Слушай, последний раз, когда это самое, я вот ночью лежал и смотрел на звезды, меня сперли палатку.
3: Понимаешь? А я для этого купил машину с люком.
0: А, умничка.
4: Люком Skywalker. Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
5: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса. С задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум». Сентябрь 2026-го. С 3 августа 2026-го по 6 сентября 2026-го. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
10: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
11: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
12: А в «Ленте» есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
13: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата «Эконом», количество товара ограничено.
14: В «Ленте».
15: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
16: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
17: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
18: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
19: В Питере даже ботинки культурные. Они вежливо жмут вам ногу. Рекламная служба Русского радио 5797799 код 4.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Нам вот из Петербурга пришло сообщение от прекрасной слушательницы с очень необычным именем Властелина.
2: Властелина.
1: Действительно, разблокировано воспоминание. Был Новый год, мне лет 10. Жили, как и все в 90-е. Небогато. Приехали с бабушкой в гости к родственнице. Возвращаемся, а под елкой синтезатор.
3: Вау,
1: я
3: вау.
1: Тогда как раз училась играть на фортепиано. Инструмент дома был моей мечтой. Понимала, что у нас денег вообще на него нет. И кто это принес? Конечно, Дед Мороз. Кто же еще? Дралась с пацанами, которые пытались меня переубедить и украсть мое волшебство. Естественно, Властелина. Конечно, Дед Мороз. Кто же еще?
3: Конечно, только он. Молодец.
2: Он существует, я видел его.
3: Пройдемся по музыкальным инструментам.
1: Но он чуть давно не приезжал к нам.
3: Ирочка нам написала, что нас с сестрой мама воспитывала одна. Денег никогда не было. Учителям в те времена не платили. Вот 11 класс, последний звонок, выпускной и мой день рождения. Мама говорит, давай я тебе подарю при друзьях красивые босоножки на каблуке на выпускной вечер. Я говорю, зачем? Ну, подаришь потом. И вот, значит, разгар праздника, и мама произносит «Подарок в студию!» Я немного растерялась, не хотела ими сверкать туфельками новыми. Тут сестра вносит в комнату гитару. Это была моя несбыточная, как казалось тогда, мечта до слез. Но всегда запомнила и храню в сердце этот самый любимый подарок.
1: Ира Ранетка.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: Новая песня на русском.
1: Привет, с вами Алиса Морозова, и вы слушаете мою новую песню «Тысячу раз» на русском.

0: Вот, кстати, по-моему, это какой-то знак, какая-то знакомая, наверное, твоего товарища с киндер-сюрпризами. Угу. Потому что здесь, значит, на Новый год подарили в детстве ей 3 коробки киндер-сюрпризов.
1: Ух ты!
0: Игрушки тогда были классные, и, в общем, получилась целая коллекция бегемотиков
1: пингвинчиков. Помню. Да. Леночка нам написала, мне было 9, сестре 6, приехали к бабушке в деревню, и нам подарили бумажный кукольный театр. Он был большой и яркий, весь день мы провели с ножницами и клеем. Там были домики, заборчики, деревья и много разных персонажей. И книжка, естественно, со сказками, которые можно ставить. Вечером было первое представление, и потом еще мы, конечно, много лет давали представление родным, друзьям и соседям.
2: Это, кстати, мне... на самом деле хорошее. Вот, кстати, много гастроли можно.
0: Да. Да. Мне разблокировали воспоминания. Мы тоже вырезали, делали вот такой бумажный театр.
2: И мне тоже разблокировали воспоминания. Мы тоже это сам один вечер провели с клеем. Вот. Нет.
0: Мы реально, если что. Наклеили. Мы не твоя фантазия.
2: Нет, ну мы...
1: Ущипни его.
0: Ущипну, давай.
2: Да ну все, не надо меня щипать.
1: Дай ему пощечину.
0: Ой, я могу.
2: Что это за абьюз и буллинг?
3: Русские перцы. Русские перцы на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
2: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
3: Федеральная пассажирская компания.
4: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
5: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
6: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки в школе.
7: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
8: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте акции совместном платежном счете имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
9: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
10: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
11: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
12: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
13: В этом весь Т.
12: И в этом весь ты.
14: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
11: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
15: Указано максимальное выгодное с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
16: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. Сбербанк. ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО МПФ Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
17: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
18: Построил, посадил, родил. Теперь ремонтируй, поливай, корми. Рекламная служба.

0: на русском радио.
1: О, ребят, ну растрогали, конечно, стариков. Спасибо вам большое.
2: Вы за себя говорите, старики.
3: За меня говорит он сейчас. Растрогали стариков. Да, слушайте, ну прям такое количество приятных воспоминаний. Боже, что.
1: Класс.
2: Спасибо вам огромное.
1: Все, кто хотят красивых, интересных историй, заходите в наш Макс, там в комментариях есть.
3: Да, или список покупок, чтобы закрыть гештальты детства.
1: Ну, кстати, да, сейчас есть возможность свое желание детское исполнить.
2: Да, реализовать как-то.
1: Кто-то тамагочи там сейчас идет покупать, кто-то за тетрисом побежал.
2: Да, кто-то куклы Барби, конечно.
1: А кто-то за вот этой вот куклы, которую надо вырезать из журнала.
3: Кто-то, которую надо надувать. Ну, ладно.
2: Это мы не знаем. Вот Дмитрий Олейник появился.
1: В нашем детстве таких кукол не было.
3: Были. Я про телефон, про другие.
4: Да, привет.
3: Здорово. Ну, давай.
2: Рассказывай.
3: Расскажи.
1: Что тебе подарили в детстве?
3: Список целый.
4: Ну, у меня там много, да. Ну, у меня и книга была, а потом расскажу, какая. Ну, это детская энциклопедия, да. Была для детей от 3 до 7 лет, ну, что прочее.
2: Да, там такие были интересные книги.
4: Да, вот, потом, ну, естественно, мне подарили железную дорогу, это вообще было счастье, полные штаны, это что, я был главный во дворе. Она у меня еще была со стрелкой, это все. Да, на электроуправлении туда и обратно ездила, понимаешь, там все, со станции.
3: Немецкая, небось?
4: Не знаю, наверное, ну, за чеки покупали.
1: А когда ты объявлял станции, все вообще, мне кажется, с ума сходили.
4: Это была моя любимая игра в детстве, я знал все станции московского метро, все станции Ярославского, Киевского и Ленинградского вокзала в Москве. Вот то, что за целый день объявлялось. То есть там, где меня оставляли сидеть, знаешь, вот.
3: Какого человека РЖД потеряла, понимаете? Я просто...
4: Сейчас бы без работы остался. Да. Вот, записи. Да.
1: Не, ну зато на вокзале какие бы объявления были классные.
3: Конечно.
2: Уважаемые пассажиры.
4: Никуда сейчас не поедете, у нас банкет.
1: Не храните свои вещи в вагонах.
4: Да, но из таких знаковых, я уже рассказывал вам эту историю, это дедушка решил, что все, с бабушкой они уже старенькие, и корову они держать не могут, и я остался без таких тусовок утренних, вечерних, когда все собирались вот там, где выгоняет скот. Дедушка, ну подари мне козу, ну пожалуйста, ну козу, ну подари мне козу. Я честно буду за ней ухаживать. Знаешь, когда вот дети у собачек
1: носят там.
4: Я вот честно буду рано просыпаться в 7 утра. Ее вот это вот везти туда, вот потом и вечером тоже. Ну, короче, я дедушку достал, я приезжаю в начале следующего лета, он говорит, иди сюда, заходи. Я захожу, а там не коза, а там теленок. И счастье, полные штаны. Вот так вот дедушка подарил мне телку.
3: Ничего себе, вот это круто.
1: Вот это, я понимаю, подарок.
4: И все, и ты знаешь, мы с ней так подружились, что когда я уезжала, она плакала, потому что у коров есть такие тоже эти чувства. Да,
1: привязанность.
4: Да, и когда я приезжала, она начинала еще несколько километров беситься, уже чувствуя, что я подъезжаю, и все, и она слушалась команды, как собака.
2: Как в мультфильме «Простоквашино».
4: Да, да, да, да, примерно так, причем я и говорил так.
3: Еще много-много лет она присылала тебе творожок. Ёлки,
4: да. И там копыта.
1: Сейчас заплачу, ребята.
2: Ребят, все, давайте, расходиться.
4: Все, пока.
3: Боже, что надо, все, пошли реветь. Это Жукова, это Морозов, это Юрьев.

0: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Атмосферное давление чуть выше нормы 753 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 50%. Ветер северо-западный 1,3 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 23.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Ее стиль безупречен. Ее песни вне времени и конкуренции. Любовь Успенская. Большой сольный концерт 6 сентября Иваново в ЦКЮ. Золотые хиты, море цветов и зал, поющий в унисон с любимой артисткой. Любовь Успенская. Билеты в кассах города. 12+.
3: Окна, двери, потолки, расстрой.
4: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
3: Росстрой.
4: 57-71-17.
5: Клубный дом «Капучино». Идеальный баланс статуса, комфорта и безопасности. Роскошные квартиры в центре города, закрытая территория, дизайнерские лобби, подземный паркинг, финальная стадия строительства. Клубный дом «Капучино». Время заявить о себе. Телефон 210-210. И в квартал.ру. Застройщик ООСЗ «Слобода». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Идеальный летний вечер звучит как... Безалкогольное «Юзберг Лагер Зеро». Холодное хмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
7: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чиликово. УКН 13-233-5-363.
8: Следуй за своей мечтой. Иди спать.
0: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Иванове. 901-501. Что слушает страна?

0: русском. Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Мне очень понравилась геометрия яйца.
3: Геометрия яйца, она всем нравится. Если, ребят, следите за геометрией яйца. Если геометрия яйца правильная, вас в жизни ждет успех, ребят.
0: С 7 утра по будням. Слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Пожар на складе «Вайлдберрис» под Владимиром потушили спустя почти сутки. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев. После удара беспилотников по складу накануне пострадали 4 человека, включая жителей соседнего населенного пункта. Площадь пожара достигала 100 тысяч квадратных метров. Для тушения огня задействовали более 200 пожарных и вертолет «Ми-8». И к другим темам. Число преступлений, совершенных с использованием соцсетей и мессенджеров в первой половине года, сократилось на 58%. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, отметив, что позитивная тенденция обусловлена в том числе и принятыми федеральными законами. Напомню, с 2021 года Госдума приняла 19 законов, направленных на противодействие мошенничеству. В Общественной палате предложили увеличить количество уроков родного языка в школах национальных республик. При этом принимать соответствующие решения должны региональные власти, подчеркнули общественники. По данным Минпросвещения, сегодня в 64 регионах изучается 76 языков, включая русский. Однако в этом году у первоклассников сократили часы на родной язык и родную литературу из-за корректировки нагрузки. Россияне все чаще отказываются от пышных свадеб в пользу камерных мероприятий, куда приглашают лишь самых близких или вовсе ограничиваются церемонией для двоих. Пара уделяет больше внимания эстетике, фотосессиям и деталям образа. По оценке экспертов, изменения во многом связаны с тем, что возраст активного вступления в брак вошло поколение зумеров, которое и формирует новые потребительские привычки. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.

Не только на лицах, но и на телах москвичей и гостей столицы. Капли, капли, капли, потому что наконец-то в Москве наступила настоящая летняя жара. Всем привет!

0: Реклама на русском.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
6: Иваново, вы готовы влюбиться в себя заново? Встречайте клинику «Код молодости». Место, где высокие технологии встречаются с настоящей заботой. Стильная атмосфера, топовая косметология и экспертная медицина. «Код молодости». Замечательные результаты, которым можно доверять. Наш сайт kod-molodosti.ru. Ждем тебя, Иваново, Сака, 33. «Код молодости». Раскрой свой потенциал. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Если ты сорванец, то альпинизм не для тебя.
0: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901 500.

Вот вам лайфхак. И если вы сейчас где-нибудь на пляже, там в Сочи, в Геленджике, ну или где-нибудь в другом месте, и видите, что идут красивые девушки, берете колоночку маленькую, включаете там русское радио, и вы, когда звучит эта песня, делайте погромче, погромче, погромче, на вас точно обратят внимание, ну а дальше знакомство завяжется само собой.

0: рядом с которой действительно время замедляется, она каким-то магическим способом умеет останавливать часы, вплоть до того, что они ломаются, если попадают к ней на руку. Вот так вот смотришь, раз только что шли, уже не идут, все, время остановилось. Наше время продолжается, 13:33 в столице, впереди много любимым на русском, продолжим новинкой.
1: Новая песня на русском. Всем привет! Это Александр Панайотов, и вы слушаете мою новую песню «Улетай» на русском.

0: Реклама на русском.
1: В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою уникальную коллекцию. От классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+. Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель и японское АКПП. KGM – надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на KGM.

0: круглосуточно.
1: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
2: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
3: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
4: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-9.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
0: Условия подписки Яндекс Плюс. Я.сети. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
3: Если купить дом у моря, тебе сразу начнут звонить даже двоюродные одноклассники. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Да, как парни поют, дело дрянь, если вам начнут целый день работать, а у вас уже веки закрываются. Но, с другой стороны, на то оно и лето, чтобы провожать каждый день, встречать новый, и между заходом солнца и восходом абсолютно не спать, а гулять и лето наслаждаться. Если вы так не делали, попробуйте.

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Реклама на русском. Ее стиль безупречен, ее песни вне времени и конкуренции. Любовь Успенская. Большой сольный концерт 6 сентября, Иваново, в ЦКЮ. Золотые хиты, море цветов и зал, поющий в унисон с любимой артисткой. Любовь Успенская. Билеты в кассах города. 12+.
2: За левым плечом суеверного человека? Тьфу-тьфу-тьфу. Лучше не стоять.
3: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове. 901 500

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Новая песня на русском.
1: А помнишь, я всегда с тобой. Ты мне говорила, помнишь, где была любовь.
2: Всем привет, это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Метеорит» на русском.
0: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Студия с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Власти продолжат поддержку туристической отрасли в Крыму. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Председатель правительства напомнил, что Кабмин выделил более 4 миллиардов рублей на поддержку туристических организаций на полуострове, чтобы сохранились рабочие места, а местные предприятия могли продолжать ведение бизнеса. Ранее о мерах поддержки предпринимателей на региональном уровне заявил и глава Крыма Сергей Аксенов. И к другим темам. Федеральная антимонопольная служба возбудила дела и выдала предупреждение по ситуации с ценообразованием на бензин и дизтопливо региональным операторам АЗС. Жалобы поступили после проверок заправочных станций на Алтае, в Красноярском крае, Брянской, Оренбургской, Нижегородской и Херсонской областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе. В стране могут ввести обязательное уведомление водителей об эвакуации автомобиля через госуслуги за 15 минут до отправки на штрафстоянку. Законопроект внесли в Нижнюю палату парламента. По мнению разработчиков, такая мера позволит водителю оперативно устранить нарушение и избежать эвакуации автомобиля, если для этого есть возможность. Кроме того, использование системы уведомления через госуслуги должно сделать процедуру более удобной. Российская теннисистка Кристина Лютова совершила впечатляющий рывок в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации, поднявшись сразу на 130 строчки. Напомню, 16-летняя спортсменка впервые в карьере сыграла на турнире в Мемфисе и сходу завоевала титул. Благодаря этой победе россиянка переместилась на 126-е место в мировой классификации. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Дмитрий Оленин и любимая музыка для вашего настроения на русском радио.
0: Новости. Новости на русском.

Начало 12-го в столице. Всем здравствуйте. Четвертый день августа где-то уже в разгаре. Для кого-то он только начинается. Есть те, у кого сейчас потягушки. Есть те, кто даже заканчивает свою работу. Но главное, что и те, и другие остаются здесь, на волне Русского радио. И давайте

0: Реклама на русском. В Магнит-Экстра и семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry. Иваново, вы готовы влюбиться в себя заново? Встречайте клинику «Код молодости». Место, где высокие технологии встречаются с настоящей заботой. Стильная атмосфера, топовая косметология и экспертная медицина. «Код молодости». Замечательные результаты, которым можно доверять. Наш сайт kod-molodosti.ru. Ждем тебя, Иваново, Сакко, 33. «Код молодости». Раскрой свой потенциал. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Нет, я не жизнерадостный. Это у меня уже истерика.
2: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901 500.

Ой, как же я люблю эти полеты-перелеты, подъем, взлет, пролет, посадка. Ну и, конечно же, смотреть, как ты ниже облаков, в облаках, потом выше облаков. Ой, когда грозовые облака со стороны, как это красиво и завораживающе смотрится. Если у вас впереди перелет предстоит, ой, я уже вам завидую, полетите, полетите, куда-то поменяете место назначения, но уверен, что и там тоже будет ловить русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
2: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних драм. Боли спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
2: Вечер пятницы на Пятом канале. Все секреты шоу-бизнеса в программе «Светская хроника» в 23:10. А сразу после они потрясли мир. В пятницу на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
3: Русское радио приглашает.
4: Здорово, кожаные мешки!
3: Гарик Харламов.
5: Мамка, клянусь, я тебя сейчас раскатаю!
3: Дмитрий Журавлев. «Последний богатырь. Колобок». В кино 6 августа.
4: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.
6: 6+. Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
7: Категория 16+.
8: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
9: Нашел на улице 100 рублей? Мелочь, а приятно. Потерял 100 рублей? Трагедия мирового масштаба. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Ну, а ведь кто-нибудь, может быть, готовится уже в эти выходные танцевать в белом свадебном платье, а может быть, уже и сегодня вечером. И пусть лучшие песни звучат на вашем празднике, лучшие подарки дарятся, и лучшие друзья приходят поздравить вас.

0: Реклама на русском. Идеальный летний вечер звучит как безалкогольный Юзберг Лагерь Зеро. Холодное хмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. ОГРН
1: 12-335-0-263. Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами.
0: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове. 901-501.

0: больше, чем радио. Русское радио. Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. Спонсор выпуска — ювелирная улица Приволжска, магазины «Золотой стиль», «Новиков», «Диамант», «Соколов», ИП «Новиков» Николай Владимирович. Проект цифровой трансформации производства реализует одно из ивановских предприятий. Это отечественная система, которая позволит в режиме реального времени контролировать все этапы. Процесс от поступления сырья до выпуска готовой продукции будет переведен в единую цифровую среду. Как результат, полная прослеживаемость продукции после успешного тестирования системы может быть масштабирована и на другие промышленные предприятия региона и страны. Россияне по-прежнему могут оформлять загранпаспорта через многофункциональные центры. В МИДе проверили сообщение о прекращении этой услуги, передает ТАСС. В ведомстве пояснили, что новые регламенты, вступившие в силу 26 июля, касаются только граждан, которые направляются в служебные командировки за рубеж и оформляют документы через Министерство иностранных дел. Подать заявление можно через МВД, госуслуги или МФЦ. После капремонта Гаврилово-Посадский краеведческий музей вновь открыт для посетителей. Историческое здание 19 века полностью преобразили. Также в хранилище закупили современную мебель и оборудование. Как сообщает правительство, Гаврилов-Посад, постоянный участник программ Минсельхоза, продолжается реконструкция очистных сооружений и обновление музыкальной школы.
2: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7 990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

группы «Серебро» на русском радио о том, что сломана к тебе моя любовь, но есть же мастера починки, если что-то сломалось. Ну, у девчонок это, естественно, девчачий совет. Начинается все с чатика, потом встреча уже в офлайне. Ну, а у нас у парней это лучший друг –

Но лучше, конечно, не ломайтесь, будьте всегда здоровы, счастливы и по-хорошему влюблены. Ну и песни на русском радио звучащие, конечно, любому вашему состоянию всегда поддержка. Я обещала.

0: Реклама на русском. Стильный Амода или брутальный Джейку? Выбери своего фаворита. Вагат от 1 миллиона 953 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. Запишитесь на тест-драйв по телефону 54 99 99. Официальный дилер Амода и Джейку Агат Иванова. Указана цена на Джейку J6 комплектации актив с учетом прямой выгоды. Акция действует до 31 августа 2026 года. Не оферта.
1: Агат. Покупай выгодно. Ее стиль безупречен, ее песни вне времени и конкуренции. Любовь Успенская. Большой сольный концерт 6 сентября Иваново в ЦКЮ. Золотые хиты, море цветов и зал, поющий в унисон с любимой артисткой. Любовь Успенская. Билеты в кассах города. 12+.
2: Лучшее предложение этой недели в Smart. Молоко пастеризованное 2,5%, сладкая жизнь 900 миллилитров 69,90. Цены действительны во всех магазинах. В магазинах «Смарт» Ивановской области. «Смарт» – низкие цены для лучшей жизни.
3: И все б сбылось, но зазвонил будильник.
4: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Иванове. 901-501.

0: Вот оно какое!
1: Наше утро!
2: Я один раз нечаянно чихнул совершенно внутрь себя. Нечаянно чихнул с закрытым ртом. Нет, такая, знаете, как у третьеклассника сопелька такая.
3: Да. Вот,
2: прям.
3: Или вот. С открытыми глазами.
4: А с открытыми глазами чихнуть невозможно.
3: Я чихаю иногда так, за рулем приходится.
4: Это не чих называется, Полин.
3: Что это?
4: Это по-другому, за кадром.
2: Нет, она этого не делает, она фея.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
5: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов консультантов.
0: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС-Татнефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС-Татнефть. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-Запад. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
6: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. Сбербанк. ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО МВФ Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
7: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестры косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
8: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2020.

круглосуточно. Лето любит три вещи: солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ. С нами каждый день звучит ярче. Категория 16+. РУ-ФМ.

0: ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
1: Взрослая жизнь – это вечная попытка заснуть ночью и не заснуть днем. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

0: Реклама на русском.
1: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
2: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
3: Федеральная пассажирская компания. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
5: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
6: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
7: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Русское радио приглашает.
2: Здорово, кожаные мешки! У меня для вас не сказка, а чистая правда.
1: Гарик Харламов. Дмитрий Журавлев. «Последний богатырь. Колобок». В кино 6 августа.
2: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.
3: 6+.
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Вкусно поел, вымыл посуду, почистил зубы, лег в кровать. Вспомнил, что это был завтрак. Заплакал. Рекламная служба Русского радио. 579.

Только влюбленный мужчина мог написать такие прекрасные стихи к этой песне. Ну и, мне кажется, другой влюбленный мужчина, автор музыки, который любит артистку Ани Лорак, так же, как любим ее мы вместе. Вот у них получилась такая шикарная песня. Ани Лорак «Одинокая» только что на русском. Ну и дальше «Милая» для всех милых дам на русском. Специально

0: Реклама на русском. Вова такой веселый, потому что уже заехал в новую квартиру. Оплатить за нее будет потом. Он вовремя узнал о беспроцентной рассрочке на готовые квартиры от застройщика группы компаний «Квартал». Покупай как Вова. Заезжай сейчас, оплати потом. Все подробности по телефону 210-210 и в квартал.ру.
1: Сроки акции с 1 июля по 30 сентября текущего года. Рассрочка напрямую от застройщика на срок от 12 до 24 месяцев при первоначальном взносе от 50%.
2: Клубный дом «Капучино». Идеальный баланс статуса, комфорта и безопасности. Роскошные квартиры в центре города, закрытая территория, дизайнерские лобби, подземный паркинг, финальная стадия строительства. Клубный дом «Капучино». Время заявить о себе. Телефон 210-210. И в квартал.ру. Застройщик ООО «СЗ Слобода». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Окна, двери, потолки, расстрой!
4: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
3: Росстрой!
4: 57-71-17.
5: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать.
6: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове. 901-501.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Число пострадавших в результате атаки беспилотников в Архипо-Осиповке под Геленджиком увеличилось до 58, сообщает ТАСС. Госпитализирован 21 человек. По поручению губернатора 19 пострадавших перевезли в краевые больницы Краснодара. Еще два человека находятся в больнице Новороссийской. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. И к другим темам. В минувшем июле Роскомнадзор заблокировал более 2000 фишинговых ресурсов и 944 сайта, распространявших вредоносное программное обеспечение. Кроме того, за месяц специалисты отразили более 1000 DDoS-атак на систему органов госвласти, организации финансового сектора и операторов связи. Самая продолжительная атака длилась почти 6 суток. Предприниматели со всей страны участвуют в городских закупках Москвы благодаря развитой цифровой инфраструктуре столицы, сообщил мэр города Сергей Собянин. Столичный госзаказ – крупнейший в России. Только в первой половине этого года Москва заключила более 200 тысяч контрактов, из которых 73 тысячи пришлись на региональных поставщиков. Как отметил Собянин, самыми активными из них стали Московская, Свердловская и Владимирская области, а также Санкт-Петербург и Краснодарский край. Ученые выяснили, что интервальная ходьба один раз в неделю помогает снизить вес и улучшить состояние сердечно-сосудистой системы у взрослых с абдоминальным ожирением. По данным исследования, одно интенсивное занятие в неделю сопоставимо с результатами участников, которые тренировались трижды в неделю согласно традиционным рекомендациям. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Дмитрий Оленин и «Любимая музыка» для вашего настроения на русском радио.
0: Новости. Новости на русском.

Летом, особенно в августе, что ни день, то как будто бы уже все, завтра в отпуск. Ну, некоторые, кстати, и так мы и стали делать, не до пятницы дорабатывать, а вот, допустим, вторник, последний день рабочий, и потом в отпуск, типа, завтрашнего дня со среды. И вы знаете, как-то эмоционально и по-другому это переживается. Вот попробуйте, если у вас еще отпуск впереди, сдвиньте его с выходных куда-нибудь на серединку недели, и ощущения будут совершенно другими. Ну, потому что не по накатанной уже у вас пойдет. Начало второго в столице, 13:03 московское время, четвертый день августа за окном. Надеюсь, у вас прекрасное, хорошее летнее настроение. И пусть оно у вас всегда будет именно таким.

0: Реклама на русском.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
6: Иваново, вы готовы влюбиться в себя заново? Встречайте клинику «Код молодости». Место, где высокие технологии встречаются с настоящей заботой. Стильная атмосфера, топовая косметология и экспертная медицина. «Код молодости». Замечательные результаты, которым можно доверять. Наш сайт koddefismolodosti.ru. Ждем тебя, Иваново, Сака, 33. «Код молодости». Раскрой свой потенциал. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Лучшее предложение этой недели в «Смарт». Молоко пастеризованное. 2,5%. Сладкая жизнь. 900 миллилитров. 69,90. Цены действительны во всех магазинах «Смарт» Ивановской области. «Смарт». Низкие цены для лучшей жизни.
8: Деньги никуда не исчезают. Они просто меняют хозяев.
9: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове. 901-500.

0: И СТ, да, в море с головой. Вы знаете, еще особенно в первые дни, когда приезжаешь, даже как там дни, в первые часы, только оказываешься на берегу моря, и сразу так с разбега тун-тун-тун-тун-тун ныряешь, а потом, ой, что это такое холодное? Ну, потому что, мне кажется, на наш взгляд, летом море всегда и везде теплое. Но спросите у любого жителя Сочи, допустим, да, они на нас смотрят и в августе. Вот, и такой, ой, смотрите, вон то точно туристы вон, в море побежали, в эту ледяную воду, где всего лишь плюс 30. Вот даже ждемся мы начала сентября, когда будет 32, да? Тогда и пойдем купаться. Всем, кто на море, вам привет. Всем, у кого море только в мечтах, тоже привет.
1: И спустя

0: С 10 августа вечер не обещает быть томным. В понедельник в 18:00 встречайте Александр Пряников, Иван Соловьев и... Вечер на русском. Ждите. Реклама на русском.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
4: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».

0: отдых, одежда и обувь и книги до 2000 бонусов по детской Сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета Ильбрисскому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ВВ. Огарин, 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калетина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
4: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Русское радио приглашает.
7: Здорово, кожаные мешки!
6: Гарик Харламов.
8: Мамка, клянусь, я тебя сейчас раскатаю!
6: Дмитрий Журавлев. Последний богатырь. Колобок. В кино 6 августа.
7: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.
9: 6+. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
10: Рассчитывал к этому возрасту быть как-то поумнее, побогаче, покрасивее. Не рассчитал. Рекламная служба «Русского радио», 579-7799, код 499.
11: «Русское радио». Золотая история. Дмитрий Маликов.

Ой, сейчас по Москве идешь, да, мне кажется, по любому городу, когда проходишь летом, прогуливаешься, ну все вокруг прям нравится. И цветы, и девушки, которые фотографируются рядом с этими цветами. А вот, кстати, любое такое вот цветущее дерево или огромная клумба, самое, мне кажется, лучшее место для знакомства, потому что там девчонки задерживаются, там они, кстати, становятся одни без подруг, потому что нет, меня одну сфотографируй, пожалуйста. Да, вот так с ногами, да, подальше. Нет, вот так перефотографируй. И тут-то как раз вы, как мастер фотографии, можете, парни, подходить и пользоваться этим моментом. Ну, а для того, чтобы воспользоваться моментом на русском радио, уже через полчаса начнем стол заказов.

0: Русское радио в твоем мобильном. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе. Реклама на русском.
1: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
2: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
3: Федеральная пассажирская компания.
4: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
2: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
1: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
3: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
4: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Стараюсь отдыхать почаще. Ну, чтобы навыков не растерять. Рекламная служба Русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

0: песня на русском.
1: Ты точно моя. Не поверь, мое сердце не врет.
2: Всем привет, это Марго. И вы слушаете мою новую песню «Мое».

поздравления оригинальные для своих друзей или просто как лучше передать привет. Другие придумывают шутки, которые прозвучат, возможно, на русском радио. Если ваша шутка будет лучшей, в эфире озвучит ее Антон Юрьев, а вы в качестве эксклюзивного подарка получите футболку с текстом вашей шутки, и это будет доказательством того, что вы автор той самой шутки, которая звучит на русском радио на весь мир. Все подробности есть у нас на нашем сайте. Заходите rusradio.ru. Антоновка по-русски продлится до самого финала лета.

0: Реклама на русском. Вова такой веселый, потому что уже заехал в новую квартиру. Оплатить за нее будет потом. Он вовремя узнал о беспроцентной рассрочке на готовые квартиры от застройщика. Группы компаний «Квартал». Покупай как Вова. Заезжай сейчас, оплати потом. Все подробности по телефону 210-210 и в «Квартал.ру».
1: Сроки акции с 1 июля по 30 сентября текущего года. Рассрочка напрямую от застройщика на срок от 12 до 24 месяцев при первоначальном взносе от 50%.
2: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное Юзберг Лагер Зеро. Холодное хмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
3: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. ОГРН 13-233-5-260.
4: Старушка помогла перейти дорогу мальчику, уткнувшемуся в телефон.
5: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901-501.

0: песня на русском.
1: Поставь на стоп, мой хит, мой топ, сквозь временный ток, забей на любовь.
2: Всем привет, это Маша Вебер, и вы слушаете мою новую песню «Поставь на стоп» на русском.
0: Русское радио.

0: больше, чем радио. Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Масштабная поисковая операция пропавшего самолета Cessna-182 в Иркутской области продолжается. Легкомоторный самолет вылетел на мониторинг лесных пожаров в Бадайбинском районе и бесследно исчез накануне. В назначенное время экипаж из двух человек не вышел на связь. Следователи рассматривают три версии случившегося. Отказ техники, ошибка пилота или аварийная посадка из-за отклонения от маршрута. И к другим темам. В стране с 1 сентября изменится правило оплаты сверхурочной работы. Сейчас ее продолжительность не должна превышать 4 часов или 120 часов в год. Осенью показатель вырастет до 240 часов. Кроме того, после вступления изменений в силу переработка должна оплачиваться в двойном размере за каждый час. Власти анонсировали создание 12 круглогодичных курортов в 10 регионах страны под названием «Пять морей» и «Озеро Байкал». Как заявили в Кабмине, в 2026-2027 годах регионы получат по 9 миллиардов рублей на благоустройство туристических центров. Кроме того, будет проведена модернизация 75 аэропортов, в половине из них уже ведутся работы. Ранее разрешение на открытие пляжного сезона получили 100 пляжей Анапы, еще 12 проходят экспертизу. Программу по этапному переходу всей системы среднего образования на электронные учебники предложили в Национальном союзе защиты прав потребителей. По мнению авторов инициативы, это избавит детей от необходимости носить с собой тяжелые рюкзаки с книгами. Предложение направили в Минпросвещение. Особенно актуальным такой переход будет для учеников младших классов, считают авторы идеи. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа – Федеральный научно-клинический центр ФМБА России. Город Москва. Ореховый бульвар, 28. Запись на сайте и по телефону 8-499-725-4440. Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
3: Будем передавать приветы и будем поздравлять тех, кто сегодня, 4 августа, ждет особенных слов в свой адрес. Прошу вас, присылайте сообщения на наши мессенджеры. Все они привязаны к номеру телефона 8-916-003-105-7. И также загляну в наше сообщество ВКонтакте. Не забудьте подписаться, когда будете отправлять нам послание. Жду.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: А вот уже и ваши сообщения подоспели. Русское радио, здравствуйте. Передайте, пожалуйста, мое поздравление для папы с юбилеем, пишет нам Анна. Дорогой папа Эдик, с юбилеем тебя, с этим замечательным 55-летием. Желаю здоровья, счастья и радости. Ты наша опора и вдохновение, и мы гордимся тобой. С любовью и уважением, твоя семья. Передаю привет любимой жене Седе. Любимая, хватит уже работать. Пойдем уже загорать, предлагает Виталий. Идеальное предложение, я считаю. Соглашайтесь. Привет, Русское радио. Передайте, пожалуйста, от Андрея поздравления для всех из Ханты-Мансийска. Также привет Челябинску из Ростова-на-Дону. Алия Мухараманова, я тебя люблю. Мои чувства к тебе — это огонь. Неугасаемый. Я тебя очень сильно люблю. И между нами не искра, между нами молния. От Алексея Александровича этот любовный привет. Русское радио, передайте, пожалуйста, моей доченьке Марии Юнг привет и поздравления. Она уже как 3 года живет и учится в Москве. Милая, я тебя очень сильно люблю. Помни, если тебе тяжело, посмотри на свои вены, в которых течет моя кровь. А это значит, что я всегда рядом. От Оксаны сообщение, от мамы, люблю тебя очень. И от Юлии привет передайте, пожалуйста, для всех детишек, особенно для моего сына.
0: Реклама на русском. В Магнит-Экстра и семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry. Иваново, вы готовы влюбиться в себя заново? Встречайте клинику «Код молодости». Место, где высокие технологии встречаются с настоящей заботой. Стильная атмосфера, топовая косметология и экспертная медицина. «Код молодости». Замечательные результаты, которым можно доверять. Наш сайт kod-molodosti.ru. Ждем тебя, Иваново, Сака, 33. «Код молодости». Раскрой свой потенциал. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Все! Снял дверь с холодильника. Она только мешает.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901 500

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Еще больше ваших сообщений в нашем столе заказов. Русское радио поздравляет замечательного человека, коллегу, подругу Алакину Наталью с днем рождения. От души желаю всего самого доброго и светлого, здоровья, успехов, благополучия. Передайте, пусть у нее все будет хорошо. Девочки, Гармост, Восток. Привет семье Родионовых и Самарских из Чернышевского поселка. Передаем привет. Также отправляем привет для учителя физической культуры Зимомниковской средней общеобразовательной школы номер 6 имени Героя России Дьяченко Пятницкой Натальи Викторовне. Желаем Наталье Викторовне счастья, здоровья, с уважением.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Вот они, ваши сообщения. Смотрю наше сообщество ВКонтакте. Русское радио, передайте моей любимой жене, пожалуйста, от Виталия огромный привет. Привет в Урюпинск от Анны. Всем отличного настроения. Русское радио, передайте, пожалуйста, моим коллегам Ольге Ананиной и Галине Шабуниной привет. Уважаемые мои, скоро пятница. И хватит ворчать и делать деловой вид, как будто вы работаете. С любовью, Зоя, прислала вам это сообщение. Так, Русское радио, передайте, пожалуйста, привет и поздравления с 25-летием и наилучшие пожелания моей любимой дочурке Регине. Дочь, пусть удачи и успехи идут с тобой в ногу по дороге в жизни. В твоем доме царит счастье, а сердце согревает любовь, радость и веселье. Будьте самым счастливым, частым гостями в нашем доме. Пусть свершатся все твои планы, даже самые дерзкие. От Нурии, от мамы это поздравление. Привет, Русское радио, передайте, пожалуйста, моей любимой жене Юлии Ахатовне. Поздравляем с днем рождения. Мы с сыном очень тебя любим, у тебя все получится. Ты самая лучшая. Жена и Киря шлют привет.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Давайте еще передадим ваши приветы для того, чтобы у вас было хорошее настроение. Так, вот они. Привет мужу Усенину Дмитрию. Это от Светланы. Люблю, написала Света. Марина передает привет всей семье. Желаю хорошего настроения, мирного неба над головой. Нам с мужем и дочерью приятного отдыха на море. Ох, какие вы молодцы. Ну и чтобы завтра все получилось, желает Марина. Давайте, фу-фу-фу, все у вас получится. Так, еще привет логистике ПСК. Лиля, держимся. Вам всем привет. Русское радио, здравствуйте. Передайте, пожалуйста, огромнейший привет Тамарочке, Амине. Мы вас слушаем каждый день. Мы из Алматы. Вы просто супер. Ой, спасибо вам за такие комплименты. Так, Русское радио, спасибо еще за позитив. Ну, то есть, тут еще много слов нам хороших. Спасибо вам большое. Давайте, что вы написали. Передайте, пожалуйста, всем привет. Я работаю в бухгалтерии. Иногда так не хватает добрых слов, а благодаря вам день проходит намного легче. Вам в бухгалтерию отдельный привет. И всем бухгалтериям страны тоже. Тамарочка, Аминочка, вам привет от Русского радио. И Айжан, вам тоже. Так, кому еще? Поздравления для моей дорогой племянницы и крестницы с трехлетием. Сашенька Труфанова, расти здоровой, послушной, счастливой, моя дорогая. Твоя тетя Надя тебя очень сильно любит. Привет в Мордовию отправляем. Село Турдаково и Редкодубье, семье Хрековых и Семенников, которые сейчас в данный момент ломают печку у бабушки и проводим отпуск с пользой. Привет нам. Ну и славный наш КП Советский Ленинградской области от Сергея. Огромнейший привет. Русское радио, здравствуйте. Передайте, пожалуйста, для нашей Витюши поздравления с прошедшей днюшей. Ну и с наступившей. А Пашу с наступающим, мои любимые ребята, вам привет. И еще одно сообщение. Передаю привет своей сестре Кристине, сыну Богдану и маме Татьяне. Это от Ольги. Всем хорошего дня и прекрасного настроения.
0: Новая песня на русском.
2: А помнишь, я всегда с тобой. Ты мне говорила, помнишь, где была любовь.
3: Всем привет. Это Юлия Михальчик. И вы слушаете мою новую песню «Метеорит» на русском.
0: Русское радио.

0: Маркиев. За полчаса уже появился в этой студии, но здоровается сейчас.
1: Да, привет, привет, да, всем, привет. Но даже раньше. Но самое главное, знаешь, что Александр Панайотов нам на все...
0: Александр Иванов
1: дает нам полчаса почему-то на все про все, а у нас же впереди целый день,
0: вечер. Это он сейчас пел про чебурек на вокзале.
1: Я, кстати, про это не подумал. Это очень оригинальное толкование этой песни.
0: Да, поэтому знаешь, что у тебя есть полчаса.
1: Знаешь, как говорится, у кого что на уме, тот на того на языке. У Дмитрия Оленина на уме чебурек на вокзале.
0: Ну не на вокзале.
1: Но в целом человек хочет поесть. Давайте мы его отпустим, и я, наверное, сейчас поработаю.
0: Да, все, прощаюсь до завтра. Пока, тебе хорошей.
1: Спасибо, пока.
2: Русское радио. Золотая история. Иванушки, тучи

0: Реклама на русском. Ее стиль безупречен, ее песни вне времени и конкуренции. Любовь Успенская. Большой сольный концерт 6 сентября Иваново в ЦКЮ. Золотые хиты, море цветов и зал, поющий в унисон с любимой артисткой. Любовь Успенская. Билеты в кассах города. 12+.
1: Тучи – это недовольные жизнью облака.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901-501.

0: Русское радио. Все будет хорошо.
1: Мне нужен твой совет.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Число преступлений, совершенных с использованием соцсетей и мессенджеров, в первой половине года сократилось на 58%. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, отметив, что позитивная тенденция обусловлена в том числе и принятыми федеральными законами. Напомню, с 2021 года Госдума приняла 19 законов, направленных на противодействие мошенничеству. И к другим темам. В стране приостановили реализацию более 70 тысяч бутылок питьевой воды и газированных напитков из Армении. Продажа приостановлена по поручению Роспотребнадзора. Причиной стали выявленные нарушения обязательных требований к продукции. Ограничили отдельные партии минеральной, питьевой, лечебно-столовой воды. Уточняется, что блокировка касается партий, произведенных в определенные даты, и не затрагивает остальную продукцию. В стране впервые за 9 лет закрылось больше компаний, чем открылось, пишет «Коммерсант». С начала года ежемесячно закрывается до 15 тысяч организаций по экономическим причинам. Это примерно втрое больше, чем в предыдущие годы. Одновременно число регистрации нового бизнеса продолжает сокращаться. Наиболее заметно выросло число ликвидаций по упрощенной процедуре, доступной только субъектам малого и среднего предпринимательства. В стране прогнозируются погодные контрасты. По данным гидрометцентра, экстремальная жара будет соседствовать с мощными ливнями и даже заморозками. На севере европейской части страны в середине рабочей недели с 4 по 6 августа циклон спровоцирует осадки и грозы. Антициклон установится в средней полосе и на юге. Сибирь и Урал окажутся под влиянием активного циклона. У меня все к этой минуте. На дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: вещам.
1: Мне кажется, мы с вами прямо сейчас не просто друзья, а братья по нашим летним ощущениям, потому что в большинстве случаев всем жарко, всем светит солнце, у нас с вами август продолжается. Ну и самое главное, что мы вместе слушаем с вами одну и ту же музыку. Это русское радио, поэтому у нас, разумеется, все мысли, все слова, все мелодии тоже на устах одни и те же. Филипп Киркоров появится совсем скоро. Группу «Моя Мишель» готовимся принимать в наши объятия уже прямо сейчас. А коллективу «Чай вдвоем» спасибо большое за такое классное открытие музыкального часа. Вас всех приветствую, вас всех, друзей русского радио. Ну и давайте вместе проведем продолжение этого вторника.

0: Реклама на русском.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: Я вообще хорошо готовлю, только невкусно.
6: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901-501.

оба человека в этом смысле в стремлении сделать друг друга счастливым. Тем не менее, попытка засчитана, попытка была сделана классно. Это Филипп Киркоров в эфире Русского радио. Музыкально красиво, великолепно, хитово, не побоюсь этого слова. И хочется это ощущение, конечно же, продлить, вот это ощущение счастья, которое дарит музыка в эфире Русского радио. Так давайте продлевать, тем более у нас впереди двойное будет счастье. Анна Семенович и Слава появятся совсем скоро здесь, в нашем эфире. Также ждем коллектив «Градусы». Пусть тоже сделают нас чуточку счастливее. Ну и прямо сейчас Алсу, и вместе с ней почувствуем себя также счастливее, а может быть, кое-что вспомним о том, что было вчера.

0: оно какое?
1: Наше
0: утро. Русские
2: перцы. А что, ванилин, он какой-то не такой на вкус?
3: Не, когда добавляешь, нормально.
4: Потому что когда перебор, он горький.
3: Да, там пропорция. Да?
4: Конечно, да. Почему в пакетиках так мало, всего лишь 1 грамм? Потому что он очень яркий на вкус, его надо совсем чуть-чуть.
3: Я таким же образом нечаянно попробовал, думал, что сахарная пудра разрыхлитель для теста.
2: Ой.
4: А, ну, вот и разбарабанило потом тебя.
3: Я хочу сказать, все тесто разрыхлило.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
5: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов консультантов.
0: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС.нефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС.нефть. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
6: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер 1.
7: Реклама ООО «НТТ

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.

0: Круглосуточно.ру. 6+. Вокруг света отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. Вокругсвета.ру. Доступно о мире, в котором мы живем. 18+.
1: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
2: 12+.
3: Нельзя вот так спокойно взять и уснуть, зная, что там, в холодильнике, пончику, одному. Страшно. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

Так, может быть, взять просто и запустить этот бумеранг, чтобы выполнял он свою функцию, веселил тех людей, которые, в общем-то, с ним развлекаются. Анна Семенович и Слава в эфире Русского радио. Вообще, мне кажется, все, что связано с высотой, добавляет каких-то особых ощущениях в нашу с вами жизнь. И тем более, если любовь где-то находится там далеко на высоте, то достигать ее каждый раз, тоже какое-то препятствие преодолевать, это тоже приятно. Шутка ли на 25-й этаж подниматься каждый раз? Группа «Корни» вместе с нами здесь, на Русском радио. Летим как можно выше.

0: еще встретимся. Но в том-то и дело, что мы не планируем расставаться друг с другом, и эту историю мы пишем вместе. Причем, что самое интересное, у нас, конечно, повторяются периодически все составляющие нашей жизни, обычные, типичные, работа, дорога, домашние какие-то дела, и все вроде бы одно и то же. Песни периодически у нас тоже крутятся в эфире Русского радио, но вот именно моменты, когда совпадают песни с определенными моментами нашей жизни, они дают, конечно, отблески разные для нашего настроения. И вот эти сочетания, и вот эти эксперименты мы с вами продолжаем с вами проводить вместе под одну и ту же музыку. Сергей Лазарев совсем скоро, Нюша уже вместе с нами здесь.
1: Полгода, плохая погода, полгода совсем никуда.

0: 10 августа вечер не обещает быть томным. В понедельник, 18.00. Встречайте! Александр Пряников, Иван Соловьев и... Вечер на русском. Ждите. Реклама на русском.
1: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
2: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
3: Федеральная пассажирская компания.

0: «Бесцветные семечки» от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
5: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
6: Русское радио приглашает.
7: Здорово, кожаные мешки! У меня для вас не сказка, а чистая правда.
6: Гарик Харламов. Дмитрий Журавлев. «Последний богатырь. Колобок». В кино 6 августа.
7: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.
8: 6+.
9: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
10: Еду на машине, ничего не нарушаю. Скорость 40. Останавливает инспектор и спрашивает: «Ну и куда это мы так крадемся, а?» Рекламная служба Русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 4.

Я тут вдруг внезапно вспомнил китайскую мудрость, что если вдруг сидеть на берегу реки, то вскоре ты увидишь, как мимо тебя проплывает, ну пусть будет любовь. А также мимо тебя плывут катамараны, люди, которые катаются на сапах. Просто люди плывут в целом, если мы говорим с вами про реку и лето и все остальное. В целом приятно посидеть на берегу реки и просто понаблюдать за тем, что происходит вокруг тебя. Может быть, кстати, если любовь проплыла мимо вас одна, то приплывет следующая, если верить той же самой китайской мудрости. Ну и если играет еще на всю музыку русского радио, то лето чувствуется в полной мере. Слайдер и Магнит вместе с нами здесь. Оставайтесь.

0: Реклама на русском.
1: Окна, двери, потолки, расстрой.
0: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
1: Росстрой.
0: 57-71-17.
2: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное Юзберг Лагер Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
3: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чуйкова. ОГРН 13-233-5-263.
4: У подножия горы все умные, а потом уж как пойдет.
5: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове. 901-501.

0: Русское радио. Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. Спонсор выпуска — ювелирная улица Приволжска, магазины «Золотой стиль», «Новиков», «Диамант», «Соколов», ИП «Новиков» Николай Владимирович. Проект цифровой трансформации производства реализует одно из ивановских предприятий. Это отечественная система, которая позволит в режиме реального времени контролировать все этапы. Процесс от поступления сырья до выпуска готовой продукции будет переведен в единую цифровую среду. Как результат, полная прослеживаемость продукции после успешного тестирования системы может быть масштабирована и на другие промышленные предприятия региона и страны. Россияне по-прежнему могут оформлять загранпаспорта через многофункциональные центры. В МИД опровергли сообщение о прекращении этой услуги, передает ТАСС. В ведомстве пояснили, что новые регламенты, вступившие в силу 26 июля, касаются только граждан, которые направляются в служебные командировки за рубеж и оформляют документы через Министерство иностранных дел. Подать заявление можно через МВД, госуслуги или МФЦ. После капремонта Гаврилово-Посадский краеведческий музей вновь открыт для посетителей. Историческое здание 19 века полностью преобразили. Также в хранилище закупили современную мебель и оборудование. Как сообщает правительство, Гаврилов-Посад, постоянный участник программ Минсельхоза, продолжается реконструкция очистных сооружений и обновление музыкальной школы.
0: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль». Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. На русском радио Андрей Макеев.
2: Приветствую вас всех в очередной раз на волнах русского радио. Желаю вам уже понемногу чувствовать себя расслабленными, потому что 16 часов и 2 минуты, ну, когда-то же нужно же это делать. Поэтому можно хотя бы чуть-чуть позволить себе маленькие радости. Если есть фруктовые радости, это великолепно. Если есть музыкальные радости, это вообще шикарно. Все это соединяем и понемногу готовимся к тому, что этим вечером мы с вами будем отдыхать хорошо. Ну и позволять себе чуть больше, чем то, что мы можем позволить себе на работе. У нас здесь из музыкальных спилах радости гости из будущего в ближайшем будущем. Группа «Тутси» скоро. Артур Пирожков уже здесь.
3: Если хочешь танцевать,

0: Реклама на русском. В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстро-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстро-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
1: «Олимп Плюс». Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
2: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
3: Лучшее предложение этой недели в Smart. Молоко пастеризованное 2,5%, сладкая жизнь 900 мл, 69,90. Цены действительны во всех магазинах Smart Ивановской области. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
4: Самая популярная фраза в любом походе. А знаете, что мы забыли?
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901-501.

мне кажется, в этом вопросе эксперименты только поощряются. Можно ли бить по-французски, можно ли бить по-русски. Самое главное, не уходить после этого по-английски. Если уж начали с душой, что называется, проводить время, то также с душой нужно его проводить до тех пор, пока не иссякнут силы. Они не иссякнут, пока у нас, что называется, горит солнце внутри. А продолжает оно гореть только тогда, когда есть и любовь, и музыка в эфире Русского радио. Ну и лето продолжается. И Ракли вместе с нами.

0: Перешутить Антона? Невозможно!
1: Можно! Антоновка по-русски! Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами!
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски!
0: Не кислые шутки!
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+.
1: Хотели любимых песен? Так слушайте.
4: Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет.
1: Только лучшее.

сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов консультантов.
2: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
3: Вокруг света отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. Вокругсвета.ру. Доступно о мире, в котором мы живем. 18+.
4: Сегодня на птичьем рынке продал своего почтового голубя. Недорого, но в 15-й раз. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 4.

таких красивых видов, о которых сейчас поет Юлианна Караулова в эфире Русского радио, с бокалом, с каким-то настроением соответствующим, когда хочется что-то отметить вместе с подругами. Мне кажется, не обязательно ждать, чтобы любовь прошла. Можно просто дождаться, когда завершится рабочий день. Вот это состояние, когда у тебя в душе перекати поле. В принципе, каждый финал рабочего дня нам дарит. Ну, а все остальное уже дальше дело за вами. Можно выбрать какой-то красивый вид, подняться на 7-й этаж. И вуаля, пожалуйста, вот вам красивый вечер под музыку Русского радио.

Игрушки детям не игрушка. Помните, нам так говорили в детстве все. И с огнем тоже играться лишний раз не надо. Того, что есть, вполне себе достаточно. Если хочется обычно огня побольше, то можно просто подвинуться к нему поближе. И русское радио можно сделать погромче. И, в принципе, достаточно и огня, и тепла, и света вам будет обеспечено вместе с нами. Дискотека «Авария» готовится дальше разжигать огонь здесь. И Полина Гагарина и Дима Билан уже здесь.

0: скачай мобильное приложение «Русского радио». Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
1: «Русское радио».
0: «Русское радио». Всегда с тобой.
2: На этой неделе номер 3.

0: Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио. Реклама на русском.
1: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
2: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
3: Федеральная пассажирская компания.
4: Ssangyong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель и японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
5: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
6: РВБ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Ssangyong. Теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
6: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
1: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Отпуск начинается с настроения. А за ним далеко ехать не нужно. Включай Ру-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день. Категория 16+.
8: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
9: Хочешь, чтобы тебя услышали? Шурши деньгами! Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

когда в эфире Русского радио песня как фотография. Вот ты слышишь, о чем поет Юрий Антонов в эфире, и сразу вспоминаешь вот те самые фотографии, а может быть даже видео, которые хранятся у вас либо где-то в ваших архивах, видеоархивах, либо в семейных альбомах, вот тех самых, которые лежат где-то в тумбочке или в серванте, припрятанные, открываешь, вспоминаешь и вздыхаешь. Естественно, каждый вздыхает о своем, когда слушает песни в эфире Русского радио. Кто-то вспоминает доченьку под песню Юрия Антонова. Вот Ханна, например, будет петь про Москву прямо сейчас. Продолжаем вздыхать.

0: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается малооблачная погода, возможен небольшой дождь. Атмосферное давление в пределах нормы 751 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 53%. Ветер юго-западный 1,3 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 23.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Ее стиль безупречен. Ее песни вне времени и конкуренции. Любовь Успенская. Большой сольный концерт 6 сентября Иваново в ЦКЮ. Золотые хиты, море цветов и зал, поющий в унисон с любимой артисткой. Любовь Успенская. Билеты в кассах города. 12+.
3: Если вам перешла дорогу черная кошка, значит, у нее дела на другой стороне улицы.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901-501.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Президент России подписал закон о мониторинге цен на продукты по всей торговой цепочке. Отслеживать будут те продукты и услуги, которые учитывает Росстат при расчете инфляции. Чтобы проводить такой мониторинг, определенные ведомства получат право запрашивать у налоговой службы сведения о компаниях и предпринимателях. В конце июля Банк России повысил прогноз по инфляции на этот год на 2% до 6-7%. Задолженность строительных компаний перед работниками выросла в два раза. По итогам июня людям задолжали почти 1,5 миллиарда рублей. Как отмечает газета «Коммерсант», это официальные данные. Реальная сумма может быть больше из-за большого объема серой занятости. По словам аналитиков, на строительный сектор давит сокращение госзаказов и существенно подорожавшие кредиты. В таких условиях часть компаний вынуждена сокращать расходы, увольнять сотрудников или откладывать выплаты. Минцифра планирует усилить контроль за замаскированными VPN-сервисами, а для этого создать механизм постоянного мониторинга IP-адресов корпоративных и других легитимных VPN, пишет РБК. Сейчас разрешенные VPN-сервисы вносят в список исключений, чтобы Роскомнадзор не блокировал рабочие платформы. Теперь провайдеров планируют обязать тщательнее проверять клиентов и оперативно исключать подозрительные IP-адреса из так называемого «белого списка». Ну и последнее. В США пенсионер, чтобы не стоять в пробках, прилетел в магазин на вертолете. 69-летний житель штата Висконсин приземлился на парковке рядом с супермаркетом, сообщает сайт aif.ru. На место посадки вертолета прибыли полицейские. Мужчина объяснил правоохранителям, что на машине он добирался бы до магазина больше часа. Штрафовать пенсионера было не за что. У него была специальная лицензия для управления вертолетом. Правил мужчина не нарушил. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.

давайте же так. Что бы мы ни планировали написать какой-то суперхит, ну, возможно, у нас такой есть план написать какой-то суперхит, или поехать в отпуск, или совершить что-то просто хорошее этим вечером, не планируйте просто слишком долго. Пусть этот заряд энергии, который вы вкладываете в свои мысли, в свои планы, он не теряется, не теряется свежесть этой идеи. Потому что если слишком долго тянуть, то потом приходится все это делать. Давайте не ждать и создавать самое хорошее прямо сейчас под музыку Русского радио вместе с Мари Краймбери.

0: Реклама на русском. Стильный Амода или брутальный Джейку? Выбери своего фаворита. Вагат от 1 миллиона 953 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. Запишитесь на тест-драйв по телефону 54 99 99. Официальный дилер Амода и Джейку Агат Иванова. Указана цена на Джейку J6 комплектации актив с учетом прямой выгоды. Акция действует до 31 августа 2026 года. Не оферта.
1: Агат. Покупай выгодно.
2: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные, потому что только они способны сесть за руль.
3: Пьяный олень дороги не хозяин.
4: Иванова, вы готовы влюбиться в себя заново? Встречайте клинику «Код молодости». Место, где высокие технологии встречаются с настоящей заботой. Стильная атмосфера, топовая косметология и экспертная медицина. «Код молодости». Замечательные результаты, которым можно доверять. Наш сайт kod-molodosti.ru. Ждем тебя, Иванова, Сакка, 33. «Код молодости». Раскрой свой потенциал. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Лучшее предложение этой недели в Smart. Молоко пастеризованное. 2,5%. Сладкая жизнь. 900 миллилитров. 69,90. Цены действительны во всех магазинах Smart Ивановской области. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
6: Мяч еще летел в окно директора, а дети уже играли в прятки.
7: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901 500.

0: слушаете лучшее, любимое на русском.
1: Вот оно какое!
2: Наше утро!
3: Это будет не просто бесконтактная мойка, Димочка, это будет мойка высокого давления.
4: Пишите ваши истории, кем вы не стали, но очень хотели.
0: 916-003-3577. Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

Вот за море я особенно не переживаю, переживаю за вас, за то, что все это происходит действительно где-то без вас. Море волнуется без вас, кто-то там целуется без вас, и все это происходит под музыку Русского радио. Если вы находитесь сейчас вот там, вот в гуще вот этой самой событий, с морем, с поцелуями, со всеми делами, к вам вопросов нет. Оставайтесь там же, никуда не уходите.

0: Реклама на русском.
1: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
2: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
3: Федеральная пассажирская компания.
4: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
5: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официального дилера.

на суточно. Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан Вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой

со всем остальным тоже нельзя. Нужно заботиться о своем здоровье, поэтому берегите любовь, берегите чувства, чтобы сердце лишний раз не переживало. Ну и, конечно, лишний раз под дождем не ходите, чтобы потом не тратить запасы малинового варенья, которые, возможно, уже себе припасли на зиму. Кстати, как у вас там с запасами дела? Надеюсь, они у вас есть, или пора о них подумать, чтобы потом зимой, как известно, не чихать. Вот как сейчас Хабиб в эфире Русского радио. И Артур Пирожков тоже готов появиться. Ну и про запасы меда тоже не забываем.

Как ваши дела? Это первый вопрос, который всегда хочется вам задать и услышать на него только положительные ответы. И второй вопрос, который мы вам задаем. Как дела с вашим чувством юмора? Насколько вы в нем уверены? Насколько вы готовы его продемонстрировать на всю страну? Знаете, как в школе. Ну, встань, расскажи свои шутки. Мы хотим все вместе посмеяться. Вот конкретно к вам всем обращаемся, тем, кто могут, хотят, умеют шутить и хотят именно проявить свой такой талант, чтобы все его заметили. Пишите, придумывайте шутки, присылайте их на сайт rusradio.ru. Лучший из них озвучит в эфире Антон Юрьев. Вот такой, знаете, повод для гордости, что вы будете слышать в эфире свою шутку. Говорит, это я придумал. Но еще помимо этого, у вас будет доказательство, что это ваша шутка, что вы придумали. Мы подарим вам футболку с текстом вашей шутки. Поэтому дерзайте, пишите. Все подробности читайте на нашем сайте.

0: Реклама на русском.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
2: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
6: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
7: Санкт-Петербург. Это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
8: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать.
9: 0+. На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
10: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
11: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ООО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва, 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МВФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
12: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
13: Моя суперсила – это умение зайти на кухню за стаканом воды, а выйти с бутербродом, куском торта и пачкой чипсов.

0: прямо сейчас достаточно взять не то чтобы небо, а себя в руки и донести до дома. И ничего при этом не растерять. Ну и еще, конечно, из магазина донести все посылки и все остальное тоже. И с вас на сегодня, наверное, достаточно. Классного вечера. Оставайтесь на Русском радио. С нами хорошо, приятно, весело, интересно.
1: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.

0: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается малооблачная погода, возможен небольшой дождь. Атмосферное давление в пределах нормы 751 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 53%. Ветер юго-западный 1,3 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 23.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском. Вова такой веселый, потому что уже заехал в новую квартиру. Оплатить за нее будет потом. Он вовремя узнал о беспроцентной рассрочке на готовые квартиры от застройщика. Группы компаний «Квартал». Покупай как Вова. Заезжай сейчас, оплати потом. Все подробности по телефону 210-210 и в «Квартал.ру».
2: Сроки акции с 1 июля по 30 сентября текущего года. Рассрочка напрямую от застройщика на срок от 12 до 24 месяцев при первоначальном взносе от 50%.
3: Клубный дом «Капучино». Идеальный баланс статуса, комфорта и безопасности. Роскошные квартиры в центре города, закрытая территория, дизайнерские лобби, подземный паркинг, финальная стадия строительства. Клубный дом «Капучино». Время заявить о себе. Телефон 210-210. И в квартал.ру. Застройщик ООСЗ «Слобода». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное Юсберг Лагерь Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
5: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чуйкова. ОГРН 13-233-503-263.
6: У меня есть сила воли, но ее победила сила лени.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901-501. Что слушает страна? Русское радио. Только любимая.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
1: Русские перцы! Нам прислала сообщение девушка по имени Анна. Она потеряла дар речи, когда на репетиции спектакля никак не получалось заплакать. И тут режиссер влепил звонкую пощечину ей.
2: Это какой-то ну, там частный театр, я надеюсь.
1: Экспериментальный.
2: Знаешь, в большом тебе подошли, говорит, это что это за щелкунчик? Знаете, у меня сегодня что-то не идет.
1: Где твоя разворотность, стоп?
2: А вот она.
3: Выворотность.
1: Ну, какая разница?
3: Большая.
2: Нормально.
3: Вот в плохом театре как раз разворотность.
2: Пусть будет разворотность, стоп.
3: Так, это я словарик запишу.
0: С 7 утра по будням. Слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Президент подписал закон о регулировании криптовалют. Документ признает цифровые валюты имуществом, вводит требования к их обороту и предусматривает судебную защиту прав. Платить криптовалюты за товары и услуги будет запрещено, она будет доступна только как инвестиционный инструмент. Гражданам для покупки криптовалюты необходимо будет пройти тестирование. Закон вступит в силу 1 сентября. Спрос на наличные деньги в России достиг максимума с начала года. За июль граждане сняли со счетов почти 650 миллиардов рублей, на 43% больше, чем за предыдущий месяц. Процесс перетока денег из безнала в наличку начался еще в феврале. В Банке России тогда это объясняли отключениями мобильного интернета. Июльский рост эксперты связывают в том числе с сезоном отпусков и ростом туристической активности. 10 лет назад в институте Склифосовского начал работу Центр радиохирургии. Здесь сформирован полный цикл оказания помощи пациентам с заболеваниями головного мозга, как москвичам, так и жителям других регионов страны. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на официальной странице в мессенджере «Макс». Врачи сочетают разные методы лечения и выполняют сверхточные процедуры. После того, как завершится строительство нового корпуса Склифа, Центр радиохирургии переедет туда и получит самое современное оборудование. Это расширит возможности медицинской помощи и повысит ее доступность. Ну и последнее. Ученые научились воспроизводить музыку, которую люди напевают про себя. Исследователи из Южной Кореи представили математическую модель, способную реконструировать мелодии по электрической активности головного мозга. Ранее специалисты доказали, что занятия музыкой улучшают внимание и рабочую память у детей, при этом когнитивные преимущества сохраняются на всю жизнь. На этом пока все новости. Далее в эфире «Стол заказов». Ваши приветы и поздравления принимает Андрей Макеев.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
3: Добро пожаловать в эфир Русского радио. Говорим всем, кто находится в нашей компании. Можете оставить немножко частичку своей души в эфире с помощью сообщений, которые вы отправляете к нам в наши официальные аккаунты. Напомню, что все довольно-таки просто. Можно зайти в официальное сообщество Русского радио во ВКонтакте, в Одноклассниках, в Максе. И там уже есть после стола заказов. Он выглядит в виде моей фотографии. Меня зовут Андрей Макеев. Заходите на меня, посмотрите, лайки поставьте. Ну и сообщения тоже напишите. Пишите весело, проведем время, обещаю. Ну, как всегда, в общем-то, здесь, на Русском радио.

0: Реклама на русском. Стильный Амода или брутальный Джейку? Выбери своего фаворита. Вагат от 1 миллиона 953 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. Запишитесь на тест-драйв по телефону 54 99 99. Официальный дилер Амода и Джейку Агат Иванова. Указана цена на Джейку J6 комплектации актив с учетом прямой выгоды. Акция действует до 31 августа 2026 года. Не оферта.
1: Агат. Покупай выгодно.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая.
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: Мясной гурман.
6: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
7: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасно может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни.
8: Окна, двери, потолки, расстрой.
9: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
8: Росстрой.
9: 57-71-17.
10: Иваново, вы готовы влюбиться в себя заново? Встречайте клинику «Код молодости». Место, где высокие технологии встречаются с настоящей заботой. Стильная атмосфера, топовая косметология и экспертная медицина. «Код молодости». Замечательные результаты, которым можно доверять. Наш сайт kod-molodosti.ru. Ждем тебя, Иваново, Сака, 33. «Код молодости». Раскрой свой потенциал. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Если любимая девушка уходит от тебя по собственному желанию, она должна отрабатывать 2 недели.
12: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901 500.

0: сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте.
1: Я очень жду ваших сообщений с приветами. Дембельский альбом
0: на Русском радио. Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Добро пожаловать в официальное сообщество Русского радио в Одноклассниках. Оставляйте прямо сейчас там свои сообщения. Моя задача читать, собственно, исполняю. Сегодня родного любимого сыночка день рождения. Зовут его Александр Юрьевич Сорокин. Поздравить его хочется от всей души. Пожелать всего самого доброго, ценного. Пусть глаза горят желанием. Свершение грандиозных планов. Терпеливо шаг за шагом идти к своей цели. Пусть Всевышний убережет от всего плохого и ведет верной дорогой. Желаю, чтобы на жизненном пути встречались только хорошие, искренние люди, которые послужат для тебя хорошим примером. С уважением, мама Людмила Владимировна из теплого и спокойного поселка Бартынит. Это, получается, у нас в Крыму, да? Вот оттуда сообщение к нам прилетело. Вам хорошего настроения, классного праздника сегодня. Привет любимой семье Ермолаевым из Североуральска. Самая лучшая свекровь Татьяна Александровна, детки Семен и Алена и самый лучший муж Александр. Вас всех-всех очень сильно любят. Яна, которая написала нам это сообщение. Вот еще привет Ленечке, город Белгород. Люблю и жду нашей встречи 26 августа. Ну и с пожеланием всего самого хорошего нам также написали сообщение вот такого содержания. Привет из Бийска, мы слушаем вас везде, в машине, всегда выбираемся на даче, с вами очень весело. Ну и Аллочка из Сочи, куда же без нее. От нее всякие теплые позитивные слова по поводу радиоэфира. И всем слушателям Южной Морской привет из города Сочи. Пишите сообщение, в Одноклассниках ждем.

0: Реклама на русском.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
2: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
6: Условия подписки Яндекс Плюс и я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
8: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
9: ООО РВВ. ОГРН 124 770 047 19 19.

0: Интерспорт в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
1: в ленте.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
3: Вечер пятницы на Пятом канале. Все секреты шоу-бизнеса в программе «Светская хроника» в 23.10. А сразу после они потрясли мир. В пятницу на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
4: У подножия горы все умные. А потом уж как пойдет. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Со всей нашей матушки земли пишут сообщения, оставляют их прямо сейчас в аккаунтах русского радио, в Максе, как пример. Можно зайти туда, можно зайти во ВКонтакте, в Одноклассники, везде, где вам удобно, пишите, будем читать. Любимое русское радио, большой привет отправляется Татьяне Ситниковой и Наталье Холод. Пусть у них всегда будет хорошее настроение. От Насти Трофимовой из города Яхромы пришло к нам такое сообщение. На семье из Бийска, Андрею, Лизе, Наде, Егору от Лизы. Тоже знаки внимания. Пожалуйста, сына из Клина. С днем рождения. Мы на даче. Он поехал на футбол. Желаем здоровья, успеха во всем. Мама Зоя Ивановна, Сергей Николаевич, Комаров, Машовы. Всех-всех-всех никого не забыли. Как зовут сына. Но вот это уже детали. Видимо, незначительные. Рославль, Смоленская область. Хочу поздравить Оксаночку Кожевникову с днем рождения. Пожелать ей всего самого хорошего. Не унывай, все получится. Поздравляем с этим чудесным днем. Желаем, чтобы каждый момент жизни был наполнен радостью, смехом, незабываемыми впечатлениями. Это сообщение к нам прилетело от Алины. Ираклий, Лика Стардали.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Давайте знакомиться с теми прекрасными поводами, которые заставляют вас написать сообщение в стол заказов русского радио. Как пример, Наталья в Максе сообщает, что сегодня у них с супругом Леонидом день свадьбы. Крепкому ему здоровья, конечно же, счастья в дружной семье. Жена всегда рядом с тобой, милый Наталья, собственно, автор этого сообщения, как я уже сказал. Сыновьям Всеволоду и Демиду, любимому мужу Сергею в Краснодарский край, всем-всем-всем хорошего настроения, пожелаю счастья, здоровья. Доченьке Ага, которой 5 лет. Она весь вечер держит в руках радио и слушает русское радио. Ну, собственно, понятно, из Белорецка, из Башкортостана. Но дочка уже в 5 лет знает, собственно, толк и в музыке, да и во всем. Если уж может так сразу выбирать нужную волну, значит, сможет выбирать в жизни все и остальное. Так же успешно. По крайней мере, так же желаем. Привет, хочется сказать моей любимой мамочке за то, что она исполнила мою мечту, а также доченькам Ксении и Есении, а также любимому мужу Алексею, который едет с рейса домой. Очень ждем тебя и всем хорошего вечера.
0: Новая песня на русском.
2: Поставь на стоп, мой хит, мой топ, сквозь временный ток, забей на любовь.
3: Всем привет, это Маша Вебер, и вы слушаете мою новую песню «Поставь на стоп» на русском.
0: Русское радио.
2: Ты не

0: шутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Реклама на русском.
3: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
4: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
5: Федеральная пассажирская компания.
6: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
7: В этом весь Т.
6: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
8: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
9: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса. С задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
8: «Сан Йонг» теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
10: На ТУТУ мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Ту-ту. Приложение для путешествий номер один.
11: Реклама.

0: Кэшбэк, бонусами спасибо.
1: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
2: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
3: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской Сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос – сила России.
5: Если черный кот перешел вам дорогу туда и обратно, это он удвоил неприятности или сделал отмену? Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: хочется бесконечно говорить о ваших родных людях. Собственно, им посвящается обычно стол заказов Русского радио. Но вот то, что осталось у нас тут на десерт в сообщениях от Татьяны. Поздравьте, пожалуйста, Илью Комарова из города Клина Московской области с днем рождения. 36! Ура! Крепкого тебе здоровья, неиссякаемой энергии, финансового благополучия, огромного счастья. Пусть жизнь будет наполнена яркими красками. Мама Зоя Ивановна, сестра Татьяна, семья Ашовых и большая, огромная семья Тимонкиных. Все вместе писали, сочиняли это сообщение. Ну вот еще привет мужу Жене. Он едет на работу на север, находится уже далеко от нас. Мы с Наташей и Еленой желаем ему хорошего пути и большой зарплаты. Ну, тогда хорошего пути, конечно, желаем и вашему любимому. Я думаю, что Юлия Калинина пожелает сейчас мне
1: привет,
0: хорошего пути.
1: Привет, пока.
0: Пока, да. А тебе хорошей зарплаты, учитывая то, сколько ты будешь работать и работать на этой неделе.
1: Да,
0: я тебе желаю сил. Я тебе желаю сил, энергии,
1: да,
0: чтобы
1: спасибо.
0: Творческой энергии, чтобы тебе хватило. Ну, в принципе, судя по отзывам, тебя очень любят. Это самое главное.
1: Спасибо, так приятненько.
0: Ну да, все, вот с этой энергией начинаешь свое.
1: А я тебе желаю хорошо отдохнуть.
0: Спасибо большое. Приду в субботу с 9 до 11 в шоу «Крутой по-русски». Со всеми услышимся. Меня зовут Андрей Макеев. Всем пока. Юлия Калинина с вами остается. Пока-пока.
2: Стол заказов Русского радио. Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
3: Новая песня на русском.
4: Дай мне еще один шанс вернуть время назад.
5: Всем привет, я Вячеслав Макаров, и вы слушаете мою новую песню «Дай мне еще один шанс» на русском.
6: Русское

0: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается малооблачная погода, возможен небольшой дождь. Атмосферное давление в пределах нормы 751 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 53%. Ветер юго-западный 1,3 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 23.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском. Вова такой веселый, потому что уже заехал в новую квартиру. Оплатить за нее будет потом. Он вовремя узнал о беспроцентной рассрочке на готовые квартиры от застройщика. Группы компаний «Квартал». Покупай как Вова. Заезжай сейчас, оплати потом. Все подробности по телефону 210-210 и в квартал.ру.
2: Сроки акции с 1 июля по 30 сентября текущего года. Рассрочка напрямую от застройщика на срок от 12 до 24 месяцев при первоначальном взносе от 50%.
3: Клубный дом «Капучино». Идеальный баланс статуса, комфорта и безопасности. Роскошные квартиры в центре города, закрытая территория, дизайнерские лобби, подземный паркинг, финальная стадия строительства. Клубный дом «Капучино». Время заявить о себе. Телефон 210-210. И в квартал.ру. Застройщик ООСЗ «Слобода». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Лучшее предложение этой недели в Smart. Молоко пастеризованное 2,5%. Сладкая жизнь. 900 мл 69,90. Цены действительны во всех магазинах Smart Ивановской области. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
5: Пока ваши телефон и машина круче, чем у ваших детей, вы еще не состарились.
0: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Иванове 901-501.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Закачай мобильное приложение русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
1: Русское радио.
0: Русское радио. Всегда с тобой.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Президент России подписал закон о мерах по стабилизации топливного рынка. Документ вводит импортный демпфер на дизельное топливо. Речь идет о системе компенсации за поставки солярки на внутренний рынок по ценам ниже экспортных. Механизм демпфера уже применяется к бензину. Ранее власти продлили запрет на продажу топлива за рубеж. Экспорт бензина запрещен до февраля следующего года, экспорт дизеля до конца текущего месяца. Владимир Путин подписал еще один закон об ограничениях для переехавших за рубеж россиян, уклоняющихся от наказания. Им заблокируют доступ к мобильным приложениям и сайтам банков, заморозят денежные средства и имущество. Релоканты-нарушители также не смогут регистрировать автомобили и оформлять кредиты. Согласно закону, ограничения будут вводиться только после того, как полиция подтвердит, что человек находится за пределами России и уклоняется от назначенного наказания. Мужская сборная России по волейболу отказалась от участия в чемпионате мира следующего года в Польше. Решение было принято из-за отсутствия гарантии безопасности для российских спортсменов. Об этом заявили в руководстве Всероссийской Федерации волейбола. При этом женская сборная России по волейболу сохраняет шансы на участие в мировом первенстве. Этот турнир пройдет в следующем году в США и Канаде. Ну и последний. Оркестр выплатит больше 1 миллиона рублей пианисту, уволенному за плохую игру. Музыканта приняли в оркестр на должность артиста первой категории. Во время испытательного срока руководство решило расторгнуть трудовой договор, сославшись на неудовлетворительные результаты работы. Суд пришел к выводу, что оркестр не представил доказательств и не объяснил, по каким критериям оценивал профессиональные качества музыканта. На этом пока все новости о развитии событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас встречайте в эфире Русского радио Юлия Калинина.
0: Новости на русском. На Русском радио Юлия Калинина.
2: Дорогие мои, доброго-доброго. Сегодня пришла к удивительному выводу. Настроение наше определяют не боги или, скажем, ретроградный Меркурий. Это просто люди. Люди, которые рядом. Причем это могут быть девушки-мастерицы в салоне красоты, которые говорят: «Ой, Юль, не расстраивайся. Мы сейчас тебя улучшим, улыбнись, ты просто красотка», и все такое. Ну или вот еще мама. 5 минут, что-то в трубке пожурчало, и все. Жизнь снова прекрасна и удивительна. Мамы в этом смысле вообще умеют нас починить, как никто другой. Такое чувство, что им вместе с младенцем выдают список песен, басен, погремушек, чтобы веселить детей от 0 до 45 включительно. Примерно так это выглядит. Ну, мамаша, вот это используйте, когда будут зубы резаться. Это от несчастной первой любви. А вот это красная кнопка. Ее нажимать только тогда, когда совсем безвыходная ситуация. Видите, что написано? Позвать отца. Зовите Русское радио, если вдруг загрустите. Мы всегда на связи.

0: Реклама на русском. В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстра-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
1: Ее стиль безупречен. Ее песни вне времени и конкуренции. «Любовь Успенская». Большой сольный концерт 6 сентября Иваново в ЦКО. Золотые хиты, море цветов и зал, поющий в унисон с любимой артисткой. «Любовь Успенская». Билеты в кассах города. 12+.
2: В нашей семье зарядкой по утрам занимаются только смартфоны.
0: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901 500

0: что вы вместе с нами. И знаете, я буквально на днях прочла, с моей точки зрения, очень глубокую мысль. Итак, что такое идеальное начало нового дня? Это когда завтрак вкусный, пробок нет, а в наушниках звучит любимая радиостанция. Остальное обязательно приложится. Почему я сейчас вечером говорю вам о начале нового дня? Ну, потому что вечер, по-моему, это самое важное время суток. Не утро, а именно вечер. Потому что с вечером можно утро спланировать идеально. И пусть ваше завтрашнее утро, утро среды, будет именно таким. Пусть золотая середина рабочей недели пройдет легко и максимально комфортно. Но мы здесь на русском позаботимся о том, чтобы самые горячие премьеры российской эстрады, как по мановению, попадали прямо в ушки и сердца.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много.

0: Реклама на русском.
1: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть». Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
2: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
4: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: Конфеты.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Раньше, сравнивая свою зарплату и цены на путевки, я понимал, что еще не устал. Теперь, видя ценники на продукты, понимаю, что еще и не голоден. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Хорошо, когда твоя любовная история вполне себе благополучная, а главное, получила почти сказочное продолжение в виде жизни семейной. И все вот эти страдания только исключительно ради того, чтобы создать очередной хит. Впрочем, Дмитрий Маликов известен как артист исключительно самоотверженный и вполне мог бы пострадать ради искусства, для того, чтобы почувствовать, ощутить всеми фибрами души, как же ощущает себя человек, которого взяли, да и бросили, у которого лавстори исключительно печальные. Ну, хорошо, что до этого не доходит. Друзья мои, оставайтесь здесь, на русском. Уже через мгновение мой коллега Андрей Осипов расскажет вам о неком важном гаджете, который не убережет вас от печальных любовных историй, но абсолютно точно сможет защитить от диких зверей. Про автомобили на русском.
1: Про автомобили на русском.
2: Всем привет, с вами Андрей Осипов. Шлем, защищающий от диких животных, придумали в Японии. Известная в гоночных и тюнинговых кругах компания Toms разработала специальный головной убор под названием Project Light. Внешне это нечто среднее между шлемом для гонок Гран-при начала 60-х и тем, что могли бы использовать муниципальные служащие при расчистке кустарника вдоль автострады. Сам корпус, доступный в белом или сером цвете, создан на основе сертифицированного велосипедного шлема, но перед лицом пользователя располагается большой поликарбонатный щиток, который можно опустить почти до подбородка. Идея заключается в том, чтобы создать защитный барьер между лицом и всем, что может с ним соприкасаться. Весит шлем 540 граммов и в Японии стоит около $90. Это был Осипов про автомобили на русском.

0: хит русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
0: Русское радио приглашает.
2: Здорово, кожаные мешки!
0: Гарик Харламов.
3: Мамка, клянусь, я тебя сейчас раскатаю!
0: Дмитрий Журавлев. «Последний богатырь. Колобок» в кино 6 августа.
2: Чтоб все пришли посмотреть! Крутой замес будет!
4: 6+.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
4: 15+.
5: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Зачем я стараюсь выглядеть молодой? Во-первых, я привыкла. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

это очень даже здорово. Не просто игра, а когда встреча проходит игриво, вот что хорошо. Тут главное игру выбрать самую правильную, потому что если это что-то легкое, вроде салочек или казаков-разбойников, тогда ладно, оставляйте. А вот если это партия в шахматы, ваш парень уже минут 40 обдумывает очередной ход, ох, это уже просто тоска начинается. Надеюсь, вы, бесценные мои, играете только по своим правилам и неизменно выигрываете, естественно, но у нас здесь на русском к любой игре найдется подходящее музыкальное сопровождение. А немного печальной романтики от Виктории Дайнеко, потом горячая премьера от Александра Панайотова, Наталья Власова, ближе к окончанию этого часа. Ну а я, Юлия Калинина, обещаю оставаться с вами все это время до полуночи. Каждому из вас желаю по-настоящему доброго вечера.

0: песня на русском.
1: Улетай, улетай, улетай.
2: Всем привет! Это Александр Панайотов. И вы слушаете мою новую песню «Улетай» на русском.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском. Вова такой веселый, потому что уже заехал в новую квартиру. Оплатить за нее будет потом. Он вовремя узнал о беспроцентной рассрочке на готовые квартиры от застройщика. Группы компаний «Квартал». Покупай как Вова. Заезжай сейчас, оплати потом. Все подробности по телефону 210-210 и в «Квартал.ру».
1: Сроки акции с 1 июля по 30 сентября текущего года. Рассрочка напрямую от застройщика на срок от 12 до 24 месяцев при первоначальном взносе от 50%.
2: Лучшее предложение этой недели в Smart. Молоко пастеризованное 2,5%, сладкая жизнь 900 мл 69,90. Цены действительны во всех магазинах Smart Ивановской области. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
3: Клубный дом «Капучино». Идеальный баланс статуса, комфорта и безопасности. Роскошные квартиры в центре города, закрытая территория, дизайнерские лобби, подземный паркинг, финальная стадия строительства. Клубный дом «Капучино». Время заявить о себе. Телефон 210-210 и в квартал.ру. Застройщик ООО «СЗ Слобода». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: А вы тоже, уходя из дома, говорите коту или собаке, куда вы пошли и когда вернетесь?
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901-501.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Президент России подписал сегодня несколько законов. Согласно одному из них, россиян начнут через портал госуслуг извещать об оформлении кредитов. В уведомлении будет указана процентная ставка, сумма кредита, срок его погашения, а если на такой договор распространяется период охлаждения, то и возможность отказаться от договора. Как ожидается, эта мера помешает мошенникам оформлять займы на чужое имя. Другой подписанный президентом закон ужесточит контроль за выпуском лекарств и позволит приостанавливать фармпроизводство при выявлении нарушений. Кроме этого, иностранных инвесторов начнут через суд лишать права обратного выкупа акций. Полицейские, воспитывающие детей с инвалидностью, будут получать в первую очередь выплаты для покупки жилья. Наконец, регионам дадут право пускать туристические автобусы на выделенные полосы. К другим новостям. Сроки доставки электроники из Китая в Россию выросли в два раза. Вместо прежней недели груз теперь может идти за автотранспортом полмесяца, а стоимость перевозки выросла на четверть, пишет газета «Известия». Аналитики связывают ситуацию с дефицитом топлива в некоторых регионах, изменением режима работы погранпереходов и приоритетным пропуском бензовозов. Все это может привести к росту цен на гаджеты. Ну и последнее. В Испании во время земляных работ на пляже обнаружили мраморную голову древней статуи возрастом около 2000 лет. Бригада рыла траншею, когда среди камней заметила мраморный фрагмент. По мнению археологов, находка относится к римской эпохе и предположительно изображает богиню Венеру. Находка стала одним из наиболее значимых археологических открытий в окрестностях города Аликанте за последние годы. В настоящее время артефакт поместили на хранение в Музей современного искусства. На этом у меня пока вся информация. Эфир Русского радио продолжит Юлия Калинина.
0: Новости. Новости на русском. На Русском радио Юлия Калинина.
2: Доброго-доброго, дорогие мои. Если только что оставили дела и только что перешли на светлую сторону, то есть туда, где отдыхают, слушают песенки про любовь и, в общем, в целом бездельничают, то добро пожаловать. Руковожу всем этим безобразием я, Юлия Калинина, и до полуночи планирую это делать в самом лучшем обществе вашей компании, бесценные мои. Надеюсь, вторник был днем вторым по числу, но точно не по количеству всевозможных успехов и достижений, а впереди у нас с вами среда, день, который, с одной стороны, позволяет видеть краешек пятницы, а с другой стороны, как бы намекает. Эй, соберись, приятель. Давай-ка покажи все, на что ты способен. Прочла интересную штуку. Оказывается, когда работаешь, нужен исключительно холодный свет в дневное время. А когда работаешь в вечернее, то свет должен быть рассеянным и теплым. Если что, берите на вооружение. У меня в студии так.
3: На мне

0: Реклама на русском. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное «Юзберг Лагер Зеро». Холодное хмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
2: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. ОГРН 13-233-5-260.
3: Нетрудно отдать жене зарплату. Трудно доказать, что она вся.
4: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове. 901 500

У нас с вами еще один классный лайфхак как раз для предстоящей среды. Во-первых, необходимо с утра пораньше улыбнуться своему отражению. Ну да, понимаю, что трудно. С утра пораньше мы все не в форме, выглядим не очень, так чтобы проснулся и сразу красивый, почти никогда не работает. И тем не менее, улыбка – это дофамин, а дофамин – это почти как крылатые сандальки у Гермеса. Бамсы и взлетели. Ну а во-вторых, перед началом чего-то важного или очень трудного, того, что делать особенно не хочется, скажи, скажите просто «я делаю это для себя». И вот тогда все легко пойдет, как по маслу, проверено на себе. Поэтому вооружайтесь с Русским радио.

0: сладкие груши. Хорошо, будут. Русское радио. Лето.
1: Раз, как намек на нас два, уже правильно.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка раствори.
1: Ох, дорогие мои, я только что без остатка растворилась в этой музыкомпозиции. С удовольствием ее слушаю, как всегда, на первых строчках в моем персональном плейлисте. Несравненный, сногсшибательный мод и намек на нас. Вещица, от которой у меня всегда бегут мурашки по спине. А помните, что здесь, на русском, только вот такие замурашенные песни для каждого из вас. Впереди горяченная группа «Чили», Анна Семенович со свежей вещицей.

0: марафона 24-го. Это Звонкий и Асия. Он был одет как Зора, такой парень в черном, невероятно стройный, подтянутый, очень крутой. Но Асия была просто нежная, воздушная, чудо, как хороша. И эти двое действительно спелись. И пусть после этого и у Звонкого, и у Асии были свои творческие визави, были очень успешные новинки. В моем сердце именно эта песня останется раз навсегда. И недаром в качестве символа этой музкомпозиции был выбран красный воздушный шар, который летел в безоблачном голубом небе. Друзья мои, я надеюсь, что ваши мечты и чаяния так же легко, как полет воздушного шара, воплощаются в жизнь. Оставайтесь на русском.
1: Полгода плохая погода, полгода совсем никуда.

0: Реклама на русском.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление – «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
3: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание» по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа.

0: кубарях, одежда и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
1: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
2: Категория 16+.
3: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
6: 12+. Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МВФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
7: Когда он мне сказал, что я крепкий профессионал, надежный друг и интересная собеседница, поняла, что я ему не нравлюсь. Рекламная служба Русского радио 5797799, код 499.

0: песня на русском.
1: Ты точно моя. Не поверь, мое сердце не врет.
2: Всем привет, это Марго. И вы слушаете мою новую песню «Мое».

загадочный персонаж на нашей российской эстраде. Марго всегда подчеркивает, что все свои выступления она проводит только вживую. Поэтому будьте уверены, если вы слышите ее голос, значит, вы слышите голос живого человека. Никакого искусственного интеллекта, обработок и прочих бла-бла-бла. Надеюсь, вы, дорогие мои, помните, что здесь, на русском, самый горячий премьер нашей российской эстрады вашему вниманию представляем со всем нашим удовольствием. Ну, а насколько будет премьерным и ярким стол заказов, здесь все целиком полностью в ваших руках. Задача остается неизменной. 916-003-105,7. Мессенджеры наши используйте на полную катушку. Не забывайте про сообщество любимого русского ВКонтакте и в Одноклассниках. Обещаю все ваши приветы, признания и пожелания доставить точно в срок. Стартуем в 22.

0: радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Президент подписал закон, который позволит ведомствам получить от налоговых органов сведения о сделках, выручке и прибыли торговых сетей. Это необходимо для контроля за ценами. Такой мониторинг будет проводиться по всей торговой цепочке от производителя или импортера до магазинного прилавка. Отслеживать будут те продукты и услуги, которые учитывает Росстат при расчете инфляции. Минцифры предложила создать единую платформу для управления согласиями на обработку персональных данных. Идея в том, чтобы все 2,5 миллиона операторов передавали туда сведения о полученных согласиях, а граждане могли отслеживать свои согласия и отзывать их в случае необходимости. Об этом пишет газета «Коммерсант». Представители бизнеса посетовали на то, что передача миллиардов записей о согласиях потребует огромных расходов. Предприниматели со всей страны участвуют в городских закупках Москвы благодаря развитой цифровой инфраструктуре столицы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Столичный госзаказ крупнейший в России. Только в первой половине этого года Москва заключила более 200 тысяч контрактов, из которых 73 тысячи пришлись на региональных поставщиков. Как отметил Собянин, самыми активными из них стали Московская, Свердловская и Владимирская области, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Ну и последний опрос показал, что около четверти семей откладывают рождение второго ребенка из-за тесного жилья. Еще 80% респондентов отмечают, что текущий метраж ограничивает социальную жизнь их детей. При этом именно малогабаритные квартиры строят и покупают чаще всего. В дальнейшем же, после создания семьи и рождения детей, возникает запрос на улучшение жилищных условий. Эксперты полагают, что нужно не просто строить квартиры большего метража, но и делать их доступнее. Там пока все новости. Далее в эфире «Стол заказов». Ваши приветы и поздравления принимает Юлия Калинина.
0: Новости. Новости на русском. «Стол заказов» русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Дорогие мои, здравствуйте, доброго-предоброго. Здорово, что все мы здесь сегодня собрались, и здорово, что в каждом вашем послании, которое я уже вижу в наших мессенджерах, содержатся слова «Русская лучше всех». Спасибо за то, что вы есть. Да вам спасибо, ведь все, что происходит в нашем эфире, я не устану это повторять для вас и в вашу честь. За вечно теплую компанию огромное спасибо. 916-003-105,7. Пишите. Алина пишет: «А добрый вечер, любимая русская. Поздравляю Оксану Кожевникову с днем рождения. От всей души поздравляю тебя с днем рождения. Ты, Оксаночка, невероятный человек. И я очень рада, что судьба свела нас вместе». Алина пишет из города Рославль. «Дорогая Алиночка, вы у нас частые гости. Огромное спасибо за позитив». Марина поздравляет друга Петр Сергеев с днем рождения. Новых высот, новых прекрасных песен, радости, позитива, всего самого хорошего. Юля, добрый вечер. Здравствуйте, дорогая Ириночка Арифуллина. Очень хочется поддержать мою дочку Нику, чтобы она поскорее выздоровела. Она у меня самая лучшая девочка на свете. Вам хорошего эфира и быть на позитиве. Ирина, теперь буду стараться с удвоенной силой. Желаю, чтобы Ника выздоровела, чтобы снова влилась в стройные ряды наших слушателей, тех, которые бегают, прыгают, радуются жизни. Ник, всего хорошего. Дорогие мои, ну что, начало положено, ждем только вас.

царица пройдет, словно солнце засветит, посмотрит, рублем одарит. Ну что, дорогие мои, для вас, для красавиц Филипп Киркоров, по-моему, эту песню выпустил специально. Мои аплодисменты нашему маэстро. Анюта пишет: «Привет, Юлянечка, здравствуйте. Всем диджеям привет, отдельный привет Максу Привалову. Жаль, в отпуск уходит, действительно, есть такое дело. Максим, давайте вместе пожелаем хорошенько отдохнуть и вернуться с новыми творческими силами». А Саня Каратыридзе, большой привет, спасибо за дружбу и всего тебе самого хорошего. Ну что, принимает Санечка вам и всем вашим друзьям многочисленным большой привет. Ната сообщает: хочу передать привет сыну Николаю, внуку Тимофею, вы мои любимые мальчики. Также большой привет братишке Александру и снохе Светлане. Большое спасибо за помощь в поклейке обоев, ценю вас и уважаю. Ну что, если сделали ремонт и не поссорились, это действительно круто. Ну и у вас, дорогая Наталья, внук Тимофей, а у меня сынишку так зовут. По-моему, прекрасное имя.

Ох, этот невероятный Стас Пьеха действительно в самое сердечко песню попадает. Дорогое русское радио, горячий привет моей дорогой, прекрасной Марине Бекмамбетовой. Желаю интересных моментов в жизни, больше радости, побольше приятных впечатлений. Люблю, верю, надеюсь. Это Дмитрий пишет. Дим, вам и Мариночке большой привет. Здорово, что вы с нами. Любимого мужа с днем рождения. Зовут его Рыжов Владимир Александрович. Я тебя очень сильно люблю. Это жена Алина на связи, Нижний Новгород. Алиночка, вам и всему Нижнему большой привет. У нас отметился Дэн, который выкладывает фото со своей дочуркой-помощницей. Прекрасная София вернулась из Белоруссии, где гостила, и вот теперь вместе с папой готовит суп. Просто здорово. Дэн, вам, дочурке, Карелии, Петрозаводску большой привет. И от вас всем нашим слушателям здравия и мира передаю пожелания. Спешу передать привет всем, кто не спит. Алтайский край. Наташка, Сашка, пусть все будет хорошо, это пишет Юлька. Дорогая Юлька, прекрасная моя тезка, большой привет. И еще прекрасного эфира Юленька из Франции сообщение. Ой, как приятно, дорогие мои, я так рада, что вы со мной. В Липецк Юленьке также привет отправляю. Юль, пусть у вас все будет хорошо. Любите и будьте любимы. Всего наилучшего.

Вот уже недаром я сегодня говорила о том, что Дмитрий Колдун мог бы один выступать и за легендарную британскую четверку, и за американского короля рок-н-ролла. А все потому, что у парня этого драйва и позитива хватит на семерых точно. Какой трек, согласитесь, просто квинтэссенция позитива. Всем отличного вечера, прекрасного настроения. Пусть эфир пройдет легко и принесет много радости. Дорогой Ванечка Лебедев, с вами только так. Большой привет всем моим друзьям, пишет Иван. Всех поздравляю с приближающимся днем благих помыслов. Ого, вот это праздник, спасибо, что сказали. Пусть мысли будут чистыми, добрыми и светлыми. Иван, разделяю, поддерживаю. Николаю Попову большой привет, Коль, вам также смайлик и машу рукой. Михаил Владимирский, Арине Михайловне передает привет, спасибо за учебу, ценные советы и прекрасные уроки. Мне, как всегда, классного эфира, Михаил, огромное спасибо. Пишет нам Екатерина Алашева, городу Северодвинску, большой привет. Привет, залило дождями. Надеемся на август, ведь лет все-таки продолжается. Большой привет любимой доченьке Кристиночке. Всем здоровья, прекрасного настроения. Катя, Катерина, вам тоже привет большой. Светлана Николаевна пишет. Всем привет, заловка Наталья. Пусть твои обои держатся крепко. Большой привет любимому мужу. Александру, а также заловке Натальи, племяннику Николаше и Тимоше. Село Преображенское, большой привет. Да, чувствуется, это та самая Натали, которая хвалилась своими обоями и помощью семейству. Здорово, что всей семьей слушаете «Любимое русское». Друзья мои, оставайтесь на связи, и пусть все ваши начинания будут просто обречены на успех. Русское.

привет всем, кто отдыхает на озере, от Лялечки и Леонида. Ну и сами себе ребята тоже передают большой привет. Ребят, надеюсь, у вас на озере там и погода хорошая, и комары не кусают. Пусть все будет здорово и романтично. А Настюшу Губину поздравляю с днем рождения. Сияй, наслаждайся жизнью, будь счастлива, моя любимая девочка. Подпись: твой котик. Настенька, с днем рождения, всего наилучшего. Иван Шлопак пишет: хочу передать привет моей обожаемой троице, во главе которой наша любимая мама Аннушка. Пламенный привет малышам Серафиме и Сафону. Большой привет, сладких снов. Воздушные поцелуи, приятного вечера. Воздушные поцелуи также всем родным. Задерживаюсь, скоро буду дома. Нежно обнимаю, люблю вас. Ах, какая прелесть, Иван. Какие дивные имена у ваших чудных чат. Ириночка Арифуллина, еще раз большое спасибо. Очень рада, что вы со мной. Красногорская, большой привет. Привет Максимке, Ирине, Саше. Пусть у вас все будет хорошо. Вика передает привет и всех слушателей Русского радио поздравляет с днем качания на качелях. Викуля, вам доброго вечерка. Большой привет.

0: Перешутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Реклама на русском.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
4: Вокруг света отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. Вокругсвета.ру. Доступно о мире, в котором мы живем. 18+.
1: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на rusradio.ru. 12+.
5: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Лето – это возможность загорать, пока идешь на работу. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

что, дорогие мои, все, кто верен любимому русскому, наверняка уже приветики получили. Если нет, то сейчас завершающая порция. Анастасия Годунова говорит спасибо за душевный эфир. Настенька, вам спасибо за вечно теплую компанию. Маша Лебедева в город на Неве, с удовольствием отправляю привет. Машуль, вам доброго вечера. Павел Кучеров, всем друзьям желаю доброго вечерка, всего самого хорошего. Павел, огромное спасибо, как всегда, очень вам рада. Александр пишет, сегодня у моего сыночка день рождения, желаю терпеливо идти к цели, быть здоровым, быть красивым, быть любимым, пусть все будет хорошо. Огромный привет Русскому радио, делайте мир чуточку мелодичнее, за это вам отдельное спасибо. Также передаю привет маме Елене, тете Оле, сестре Наташе. Спасибо вам огромное, дорогая Машенька, очень вам рада и доброго вечера всем вашим прекрасным дамам. Вовка пишет, с днем рождения, хочу поздравить Владимира Рыжова, Владимир, вас и всех новорожденных этого дня, 4 августа, поздравляю. Пусть все будет замечательно. Наталья пишет, Юль, передайте огромный привет Ярославлю, Ярославу, точнее, всем его друзьям. Удачи во всем, очень любим и желаем всего самого хорошего. Друзья мои, оставайтесь на русском, стол заказов заканчивается, но самое яркое и интересное у нас по традиции впереди. Обещаю до полуночи ставить ваши любимые песни и создавать ощущение праздника, несмотря на вечер рабочего вторника.

Радиоканал «Русское радио Иваново» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 28 октября 2024 года. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ-37-00414. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Что слушает страна? Позвони мне.

Слушайте лучшее. Любимое на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио. Yeah.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Мигранты с судимостью больше не смогут получить российское гражданство. Такой закон подписал президент России. Согласно документу, наличие судимости независимо от тяжести преступления станет основанием для отказа в выдаче не только паспорта, но также вида на жительство и разрешения на временное проживание. Владимир Путин подписал еще несколько законов. Один из них позволит оперативно, без бюрократических проволочек, пресекать продажу опасных товаров. Другой закон распространил право на кредитные каникулы на участников КТО в приграничных Белгородской, Курской и Брянской областях. До сих пор кредитные каникулы были положены только участникам спецоперации. Наконец, утверждены правила оснащения транспорта тахографами. Это приборы, которые хранят данные о движении автомобиля и режиме работы водителя. За забытые в общественном транспорте вещи с 1 сентября придется платить. Перевозчики будут бесплатно хранить находки только в течение первых 24 часов. За дальнейшее хранение придется платить по тарифам транспортной компании. Процедура возврата строго регламентирована. Водитель или кондуктор передает найденные предметы сотруднику автовокзала в конечной точке маршрута. Составляется подробная опись. Пассажир сможет получить свои вещи по паспорту под расписку. Ну и последнее. Подростки при трудоустройстве стали чаще приходить на собеседование с родителями. Взрослые также помогают детям с поиском вакансий и составлением резюме, рассказали в сервисе по поиску работы. Там отметили, что зумеры не уверены в своих навыках трудоустройства и нуждаются в советах старших. Ранее сообщалось, что молодые специалисты в России сталкиваются с новым типом экономического давления. Прежде всего, на них влияет резкий рост стоимости жилья, поэтому почти половина начинающих специалистов считает свой доход недостаточным. На этом у меня пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках ближайшей, менее чем через час.
0: Новости. Новости на русском.

пройдет совсем немного времени, и кто-то из вас, кто пропустит август, будет потом подпевать команде Филат ФКРС, мол, все пролетело мимо меня. А между тем, друзья мои, августовских радостей, таких специфичных и таких ярких, впереди очень много. Примерно через неделю у нас ожидается ярчайший звездопад, метеорный поток Персеиды будет, небесная иллюминация во всей красе. Кроме этого, арбузы, дыни, прочие выхчевые, вкуснятина, наслаждайтесь. Ну и вообще, согласитесь, днем еще жарко, а ночью недостаточно холодно, чтобы замерзнуть, поэтому можно взять плед и отправиться на крышу наблюдать за звездами. В общем, летайте, наслаждайтесь жизнью и помните, что мы здесь на русском все наши с вами летние радости готовы разделить.

0: Друзья мои, по-моему, это невероятное счастье, когда счастливая женщина поет о любви, о том, как волшебно жить, радоваться жизни, любить тех, кто находится рядом. Это просто праздник. Прекрасная Жасмин только что была в нашем эфире. Мама, бабушка, в общем, всеми любимая, очаровательная, нежная, тонкая. А вообще, большое счастье, когда рядом с тобой живут люди, у которых здоровое чувство юмора, потому как они всегда поддержат. Мои близкие чувством юмором здоровым могут похвастаться совершенно запросто, всегда поднимают мне настроение своими шутками, и кто знает, может быть, кто-то из них примет участие в нашем конкурсе, который на русском идет полным ходом. Не хватает только вас. Если вы всегда готовы пошутить, причем пошутить так, чтобы хохотали все, то записывайте ваши шутки и отправляйте к нам сюда на Русское радио. Сайт наш все там же находится, русрадио.ру. Лучшие шутки озвучат в эфире неподражаемый Антон Юрьев. Ну, а их авторы в подарок обязательно получат эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Все подробности по традиции на русрадио.ру. Слушайте любимые песни на русском, шутите, наслаждайтесь жизнью. В общем, пусть у вас все будет хорошо. Примерно так, как у нас.
1: Русское радио. Золотая история. Андрей Губин. Как же так?

нравится эта песня группы «Моя Мишель». Ну, действительно классное. Официальное видео, как всегда, рекомендую к просмотру. Там все так печально, с мистической атмосферой. Ну и, само собой, про несчастную любовь. Таня Ткачук, как всегда, молодчина. Умеет создать ощущение тайны, загадки. В общем, друзья мои, слушайте и представляйте. Пусть ваше воображение живет сегодня отдельной активной жизнью, потому как те песни, что звучат на русском, они действительно заставляют думать. Ну, кроме того, что сердце заставляет биться чаще. Сергей Лазарев и «Компасы» — одна из самых ярких вещиц маэстро в нашем эфире прямо сейчас. Впереди группа «Непара» и Артур Пирожков. Но у нас в столице ветра северные все больше дуют, и я думаю, что благодаря им ближе к окончанию недели нас ожидает не такое значительное, но все-таки похолодание. Осень на пороге, что ни говори.

0: Реклама на русском. Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Женщине нужно звонить два раза подряд, чтобы она нашла телефон и чтобы ответила. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Настя в одном из интервью рассказывала о том, что спецпесню дуэтом с Димой Биланом для нее был заветной мечтой, так сказать, мечтой с большой буквы, и вот наконец-то состоялась. Ну а про Диму Билана многие наши российские исполнительницы говорят: «О, он такой хороший, он такой комфортный партнер, с ним так здорово работать». В общем, друзья мои, главное — это найти свою вторую половинку и в жизни, и в творчестве. Коллега мой Артем Сорокин напротив меня. Артем, привет.
1: Юля, привет, всем большой привет, добрый вечер.
0: Слушай, скажи, пожалуйста, а вот если бы ты был певцом, исполнителем, звездой российской эстрады, с кем бы ты ее на двоих песенку разделил?
1: Ну, ты знаешь, как искушенный человек, как меломан, да. Я такой поклонник джази, фанки, что-то такое, ага. И поэтому, наверное, это были бы артисты вроде Звонкова, вот, кстати, Марфа мне нравится, что
0: точно,
1: она делает.
0: Да.
1: Зиверт, ну это там высший пилотаж.
0: Да.
1: Вот, что-то такое приджазованное, прифанкованное. Мне кажется, это очень здорово, знаешь?
0: Обожаю этих ребят. Вот всех, кого ты перечислил, всех обожаю. И я так чувствую, что если бы я могла петь... Ну, в общем, нет, я могу, конечно, петь, но только для избранных, потому что все остальные не тренированные.
1: Ты знаешь, а я их еще выбрал, потому что на их фоне можно затеряться. Из меня-то вокалист ноль, я, в принципе, не пел. Там на фортепиано-то играл в детстве, но так, чтобы петь... Да, но так, чтобы петь, нет, поэтому на их фоне можно затеряться и что-нибудь там такое подмурлыкивать сзади.
0: Давай тогда так.
1: На джазовых аккордах.
0: Ты играешь что-то вроде собачьего вальса. Зиверт, Марфа и Звонки поют. А я просто бегаю вокруг и кричу: ой, как здорово!
1: Да, да, собачий вальс в джазовой аранжировке. Музыканты, которые сейчас есть рядом с русским радио, вам задача на ночь. Попробовать собачий вальс в джазовой аранжировке сыграть.
0: Да, я думаю, что все, мы всех обеспечили работой. Артем, я тебе желаю классной ночи.
1: Спасибо.
0: Судя по твоему настрою, ты действительно сегодня будешь не скучно время проводить, потому что подпевать есть кому. Я уже плейлист посмотрела, у тебя там все классно.
1: Будем джимовать.
0: Да, это правильно. Друзья мои, прощаюсь с вами до завтра, до 7 вечера. За вечер минувший огромное спасибо. Пока.
2: На русском радио Юлия Калинина.

Радиоканал «Русское радио Иваново» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 28 октября 2024 года. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ-37-00414. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Что слушает страна?

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио. Все будет хорошо.
1: Мама самый родной человек. Без нее очень пусто на свете. Мама это души оберег. Когда рядом она, солнце ярче нам светит.

0: больше, чем радио. Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. Спонсор выпуска — ювелирная улица Приволжска, магазины «Золотой стиль», «Новиков», «Диамант», «Соколов», ИП «Новиков» Николай Владимирович. В Ивановской области для абитуриентов доступно более 800 целевых мест в вузах и колледжах региона. Большинство заявок в этом году от образовательных организаций, учреждений здравоохранения и промышленных предприятий. Востребованными остаются рабочие профессии – врачи, учителя, агрономы и ветеринары. Напомним, целевое обучение – это возможность для молодых людей бесплатно получить профессию в вузе или колледже, а после окончания им гарантировано трудоустройство. Передвижные аптеки появятся в труднодоступных населенных пунктах России. Эксперимент начнется 1 сентября, пишет парламентская газета. В таких мобильных пунктах жители смогут купить распространенный препарат, а также заказать лекарства, которые отпускают по рецепту. Автомобили оборудуют всем необходимым для автономной работы. Предполагается, что одна передвижная аптека сможет обслуживать до 50 населенных пунктов. В день города в Иванове ограничат дорожное движение. Областной центр отметит 155-летие. В субботу, 8 августа, проезд будет закрыт на некоторых участках центральных улиц. В частности, нельзя будет проехать по проспекту Ленина от Театрального моста до Батурина. Также движение перекроют на улице Калинина. Подробнее обо всех изменениях можно прочитать на сайте Ивановской мэрии.
2: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7 990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: На русском радио Артём Сорокин.
1: Все будет хорошо. Какая замечательная фраза. Хотя, кстати, судя по опросам, есть некоторые люди, которые, ну, несколько иронически относятся к фразе «все будет хорошо». Ну, потому что жизнь — штука непредсказуемая, и, мол, никто не даст гарантии, что завтра не случится что-то эдакое, а когда говорят «все будет хорошо», дескать, это звучит как попытка утешить, которая мешает трезво посмотреть на проблему и начать ее решать. А в итоге, если чудо не случается, обидно становится вдвойне. Говорят такие люди. Ну, не знаю. Мне кажется, что они немножечко лукавят, как бы уж слишком всерьез воспринимая фразу «все будет хорошо». Мне кажется, все понимают правила игры. Это как бы такое, ну, что-то позитивное, позитивная аффирмация, которая скорее для правильного настроя, нежели для абсолютного гарантии счастья. Ведь правда, друзья, мы же все с вами понимаем, что «все будет хорошо» — это скорее вот удачи тебе в пути, удачи тебе в твоей дороге. Вот с этим настроением «все будет хорошо» все-таки появляюсь я, Артём Сорокин, неожиданно в ночь со вторника на среды. Вам большой привет. 5 августа, 00:07 в столице, и у нас с вами впереди огромное музыкальное путешествие длиной в целую ночь, для кого-то уже и в целое утро, в целый день. Рад был с вами начинать и рад с вами продолжить этот прекрасный день. Привет всем большой!

немного инопланетянин, друзья. Вам так не кажется? Вечный такой Адриано Челентано в нашей действительности. Образ, конечно, не меняется, но в этом есть что-то обнадеживающее. Оказывается, так можно. Можно вот так, как Артур Пирожков, относиться к жизни, к проблемам, к делам, к отношениям. Интересно, а вот он когда-нибудь споет лирическую песню? Такую... про любовь, на борту Титаника. Ну ладно, посмотрим. У нас в ближайшие часы на русском радио и лирика будет, и тайны, и загадки, и веселье. В общем, полный музыкальный винегрет для нашего с вами хорошего настроения. Прямо сейчас группа «Серебро», «Кто я для тебя», песню, про которую, кстати, Макс Фадеев сказал, что после этой песни у него вернулось ощущение, что «Серебро» — проект, который может еще показать. Может показать, как... как надо писать песни и как надо петь. Ну, давайте послушаем «Серебро», «Кто я для тебя» на русском.

0: не собираемся мы себя удерживать всю ночь. Будем с музыкой русского радио или все утро, или весь день, весь вечер. Как орел на вершине Кавказа, я, Артем Сорокин, озаряю сейчас весь наш плейлист на ближайшие часы. Ох, сколько всего замечательного у нас предстоит, друзья. Лучшего, любимого, все это впереди. Ну, а что касается кислорода, про который спел только что на русском радио Вячеслав Макаров, я вот сейчас сижу в студии русского радио, окно у меня открыто настежь, свежий, ночной, столичный воздух, и мысли, что, ну, знаете, а где-нибудь в январе вот так уже не посидишь. Ну, точно не посидишь. 5 августа на календаре, через месяц уже и сентябрь появится, поэтому наслаждаемся последним летним месяцем, наслаждаемся пока еще теплым кислородом, потом уже он будет не очень теплый, ну и так далее. Так что это здорово, что сейчас лето, что сейчас русское радио рядом и что у нас впереди много-много хороших, лучших, любимых песен. Привет всем большой еще раз.
1: Артем Сорокин на русском радио.

Радиоканал «Русское радио Иваново» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 28 октября 2024 года. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ-37-00414. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: На русском радио Артем Сорокин.
1: Быть счастливой. Хороший план на эту среду. И мне кажется, что немного напоминают счастье разноцветные огни, друзья. Красный, желтый, зеленый. Сегодня, оказывается, Международный день светофора. Отмечают его в честь события 1914 года. Тогда в городе Кливленд установили одну из первых электрических систем регулирования движения с красным и зеленым сигналом. Да и вообще, светофор штука философская, как мне кажется. Едешь быстро, едешь медленно, все равно все шансы уравняет светофор. Но я вам пожелаю, пусть сегодня, в эту среду, 5 августа, вашим делам, вашим начинаниям, вашему движению за рулем способствует все-таки и попутный ветер, как бы это странно ни звучало, и, конечно, зеленый свет светофора. Пусть сегодня все будет по-зеленому.

«Иди помой посуду». Я бы так продолжил рифму к этой песне «Five's the Family» на русском радио. Ну вот, кстати, это интересный вопрос для тех, у кого нет посудомоечной машины. Две концепции мытья посуды, как я успел заметить, друзья. Одни моют сразу после еды, а другие ждут, пока вся раковина заполнится. Я бы даже так сказал. Женский подход – сразу помыть. И мужской подход – ждать, пока вся раковина превратится в такую гору. И более того, как я успел заметить, вот если есть какая-то крошечка маленькая в раковине, то у женщины может испортиться настроение от этого. А мужчина увидит эту гору посуды, заметит на ней плесень и начнет изучать структуру этой плесени. Вот она, разница мужского и женского подхода. А прямо сейчас на русском радио королева, идеальная, снежная королева Александра Воробьева и ее песня «Ход королевы» на русском радио. 1:23 в столице русского радио.

0: сейчас, наверное, многих женщин удивлю. Оказывается, чтобы добавить помаде мерцание, некоторые бренды до сих пор используют измельченную рыбью чешую. В составе ее часто обозначают как перламутровый экстракт. Я не знаю, зачем я вам об этом сказал, но живите теперь с этой информацией. А мужчины, ну, не зря называйте своих любимых «рыбка моя». «Рыбка моя, да я тебя чмокну». Ну что, мы с вами в следующем часе с перламутровым настроением будем перемещаться в стол заказов русского радио. Будем передавать привет и рыбкам, и птичкам, и малышкам, и зайкам. Как вы там называете своих любимых? +7 916 003 105.7. Уже прямо сейчас можно придумывать ваши приветы в наши мессенджеры. А слушаем мы далее «Буррито» на русском радио. Я вам желаю хорошей ночи, доброй ночи, если вы в работе. К тем, кто проснулся, доброго утра, Дальний Восток. Вам уже, ну, наверное, продуктивного рабочего дня. Сегодня среда, 5 августа. У нас в столице 1:42, почти 1:43.
1: Артем Сорокин.

0: ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: новая песня на русском.
1: Ты точно моя. Не поверь, мое сердце не врет.
2: Всем привет, это Марго. И вы слушаете мою новую песню «Мое» на

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ой, друзья, сижу тут, кайфую. Новость прочитал, спешу с вами поделиться. В начале стола заказов Институт русистики. Есть у нас такой институт. Назвал 5 самых длинных слов в русском языке. Развитие науки обогатило русский язык такими словами, как вода, грязи, торфа, парафинолечение, 29 букв. Тифла, сурда, олигофрена, педагогика, 30 букв. Из официальной деловой переписки 18-19 века пришло слово «превысокомногорассмотрительствующий», 35 букв. А также особый интерес у филологов вызывают химические термины, которые нередко оказываются очень длинными. Например, гидрозинокарбонилметилбромфенилдегидробензодиазепин, 50 букв. А самым же длинным зафиксированным словом русского языка считается тетрагидропиронилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые, 55 букв. Его нашли в названии патента на химическое соединение. Я это к чему все говорю? К тому, что вы можете в стол заказов писать абсолютно любые по длине слова. Главное, что не короткие, вот это вот важно. А то сейчас начнем самые короткие слова из трех букв. Нет, нет, такое нельзя. Владимир пишет: «Добрый день, Русское радио, доброй ночи, Петропавловск-Камчатский, привет жене Танюхе, спят томаты и огурцы, а мы на даче заканчиваем ужин, пока тепло, целых плюс 17, а завтра дождь, но мы переждем, всем мира и добра». Согласен абсолютно, плюс 7-916-003-105-7, стол заказов начинается, пишите приветы.

0: Русского радио.
1: Ну, я надеюсь, ветерок губы колыхать не будет. Друзья, на этой неделе, надеюсь, погода вашему городу в городе будет хорошая. Стол заказов здесь, на Русском радио. Привет, Артем. Пожалуйста, передай привет доченьке Алисе, сестренке Элине. Они на каникулах кайфуют на всю катушку. Девчонки много красятся там. Вы так красавицы. Хороших каникул. Бабушку Катю не доводить. Отдельный привет от котиков Михея, Мирона, кошечки Белли, от Алекса, Артема, что всегда было все по-зеленому на всех светофорах. Абсолютно поддерживаю. Ну и хочется передать всем водителям, которые в данный момент слушают за рулем Русское радио. Во-первых, правильно делайте. У нас самоуверенный прием. Ну и, конечно, пусть вашей дороге сопутствует удача. Хорошего дня сегодня всем. А теперь внимание.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну что, пора уже разворачивать стол заказов на полную катушку, как говорится. Дмитрий пишет: добрый день, в стол заказов хочу передать привет с Хабаровского края, где, собственно, уже добрый день Макаровой Ольге. Русское радио, лови наше настроение. Дезоксирибонуклеиновая кислота – это наша ДНК. И это знают все, но при этом летит привет тому, кто понимает меня с полуслова. Передаю огромный привет любимому племяннику Кириллу. Кирилл, ты мое продолжение, и ты точно с медициной на «ты». Безумно тебя люблю и крепко целую, твоя тетя Настя. Хотя ты знаешь, что для тебя я просто Настя. Настя, большое спасибо, что поддержали мое желание говорить длинные слова. Ну, дезоксирибонуклеиновая кислота, все ее знают. Ничего там особенно такого нет. А вот РНК, это уже поинтереснее. Ну так, это я так, продолжение подмигивания. Привет семье Галкиных. Наконец-то мы доехали в Москву из Тамбова. Ну, наконец-то это случилось. Смотрю, что еще у нас есть в соцсетях. Пишите, кстати, в наши мессенджеры. +7 916 003 105 7. Всем отличного дня. Это написала Светлана из Краснодара. Алексей передает привет своему сыну Матвею, а также привет Тимуру, а также привет Арине. Здравствуйте, дорогой Русское радио. Сегодня исполняется 50 лет нашему другу из Минска Александру Поликанову. Мы хотим пожелать Саше крепкого здоровья, любви, радости, долгой и счастливой жизни. Спасибо, что с вашей помощью можем так ярко поздравить наших друзей-одноклассники юбиляра. Беларусь, Диана.

0: Стол заказов на Русском радио. Валерия, у нас впереди хай-фай, а Настя, Дима Билан, Людмила пишет на странице ВКонтакте. Артем, доброй ночи, отличной музыки на любимой радиостанции. Еще раз с днем рождения, Русское радио. Тебя и всех моих любимых диджеев и ведущих новостей поздравляю. Процветания, любви, оставаться в этом же составе еще много лет. Отдельный привет руководству Русского радио. Люблю, обнимаю, целую нежно каждого в щечку. Навсегда ваша Людмила. Люда, большое спасибо за такую душевность и за поддержку, и за то, что ты слушаешь Русское радио каждый день. Оля Петрова, здравствуйте, Артем, передаю привет всем слушателям Русского радио, а также своему любимому мужчине, он моя душа и любовь всей жизни. Спасибо, Русское. Привет, Русское радио, хочу передать привет тем, кто сейчас отдыхает в селе Пиганово, озеро Зерия-Мухово. Желаю вам 555 карасей и крепкого здоровья. Это хорошее пожелание. Хочу передать привет своей любимой подруге Настюшке. Спасибо за поддержку и за то, что всегда рядом со мной, несмотря ни на что. Очень ценю, ведь таких людей очень мало в наше время. Это написала Екатерина. Ну что, плюс 7-916-003-105-7. Пишите, как дела, что делаете, куда направляетесь. Вообще, как настроение, друзья, в эту среду? Стол заказов на Русском продолжается.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много

0: заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Да, стол заказов еще немножко продолжается. Сергей пишет: уважаемое русское радио, хотим мы с вашей помощью передать огромный привет в Республику Мордовия, село Турдаково и Редкодубье, семьям Хрековых и Семенкиных, которые в данный момент ломают печку бабушки. Проводим отпуск с пользой и привет в славный поселок Советской и Ленинградской области. Ура, Сергей, Сергей на связи. Людмила передает привет и поздравляет русское радио с прошедшим днем рождения. Любимые ведущие, спасибо вам за позитив, за настроение. Каждый день пишу вам из Белгорода. Хочу передать огромный привет хорошему другу, брату, прекрасному человеку, куму Игорю Павловичу Ворожбитову из поселка Красная Яруга Белгородской области. Хочу поздравить его с днем рождения. Поздравления от меня, от мамы Кати, от брата Игоря и кума Петра. День рождения был вчера, но не дозвонились, связи нет. Игорь, с днем рождения тебе, здоровья, отличного настроения. Пусть у тебя все будет хорошо, а твои родные и близкие будут здоровы, счастливы и любимы. Твоей семье привет и поздравления с днем рождения. Скучаю очень без вас, Людмила Хахалева. Спасибо Русское радио за приветы и поздравления. Стол заказов продолжает Андрей Губин. Еще немножко есть времени. Пишите +7 916 003 105 7. Это наши мессенджеры.
0: Золотая история. Андрей Губин. Мальчик-бродяга.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Наталья пишет: «Доброй ночи, Русское радио. Хочу передать большой привет моей дочке Сонечке и пожелать скорейшего выздоровления. Мама Наталья из Москвы. Привет, Русское радио. Передаю привет своим друзьям. Наташа Севастьянова, моему другу Айбеку и своему любимому мужчине Атаеву Исламу. Хочу им всем сказать огромное спасибо, что они всегда рядом со мной. И, конечно, своим детям Кристине и Артуру. Я их люблю больше своей жизни. Спасибо большое, Русское радио. Мы вас любим. Привет из Дубны. Включите, пожалуйста, для нас хорошую песню. Привет Александру из Калининграда. Хороший, спасибо, что всегда рядом. А также привет Димуле. Радость, ангел, я тебя люблю. Легкая неделя, это Наталья. Здравствуйте, любимая Русская радио. Передайте привет девчонкам цеха помады Гамма Косметик. Ой, какая прелесть. Цех помады. Хочу передать привет и поздравления с днем рождения моей сестренки Косухиной Наталье Валерьевне из города Днепропрудный Запорожской области. Пусть каждый день приносит ей счастье, здоровье и любовь близких. Очень не хватает тебя здесь рядом. Хочу пожелать тебе неиссякаемой энергии, исполнения самых заветных мечтаний. Пусть каждый момент ее жизни будет наполнен радостью и улыбками. Люблю тебя, твоя сестра Елена. Город Свердловск, Луганская Народная Республика». Ну что, стол заказа завершен, а музыки-то впереди океан, друзья. Меня зовут Артем Сорокин. Я желаю вам всем хорошего настроения, чем бы вы в данный момент ни занимались. Работали, отдыхали. Главное, что мы вместе под любимой песней.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средств массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.